снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: пола в первую очередь. Здравствуйте, доброе утро всем, дорогие друзья. Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Давайте так, вчера у нас была, можно сказать, генеральная репетиция. Сейчас у нас полноценный такой, да, полноценное начало нового сезона, как всегда, 1 сентября. Значит, не случайно, да, прозвучала песня про осень, потому что сегодня 1 сентября, и, конечно, в первую очередь мы поздравляем всех школьников и учителей с долгожданным ли, не знаю, правда, но все-таки долгожданным, наверное, да?
1: С какой-то стороны его долго ждали,
0: конечно,
2: если смотреть на ленты соцсетей, ждали все, ждали учителя, учитывая, что, вы же знаете, что ввели акцию в этом году, во всяком случае, где в некоторых регионах, о том, чтобы не дарить учителям цветы.
1: Дарить сразу деньги.
2: Нет, деньги, которые...
1: Рис?
2: Подождите, деньги, которые родители закладывают на цветы, переводить в фонды. Угу. Естественно, многие учителя в социальных сетях возмутились. Говорят о том, что, слушайте, у нас и так праздников мало, на которых мы могли бы опираться и радоваться жизни. Мы бы хотели оставить себе цветы, мы никогда не жаловались на количество цветов. Давайте мы еще в этом случае будем как-то к учителям пренебрежительно относиться. В то же время ты смотришь на соцсети, где родители также готовятся к первому сентября, сравнивают форму. У кого-то есть обязательная форма.
0: У кого-то есть Гуччи.
2: У кого-то есть Гуччи.
1: Прада,
2: у каждого своя боль.
0: Я это тоже заметил, потому что лента социальных сетей так или иначе тебе все равно что-то подкидывает.
2: Да, школьники снимают свои какие-то короткие видео.
0: Да.
2: И тоже вот кто-то в ожидании того, что я приду не таким, как в прошлом году. Кто-то составляет чек-лист того, что я сделаю в этом школьном сезоне. А кто-то говорит о том, что я хочу максимально продлить это лето, чтобы не возвращаться в эту школу.
0: Но с этого года, вот с этого, так сказать, школьного сезона, если так позволите сказать, вводятся оценки за поведение, но не во всех школах, да, это пилотный проект, по-моему, на территории нашего региона Оренбургской области это 10 школ, пока это пробная, так сказать, да, акция, и на оценки, как я понял, влиять она пока никак не будет, равно и как на то, исключат ли ученика из школы за плохое поведение, там будет 3 градации, условно говоря, плохо. Очень плохо, плохо, нормально.
1: И конченый человек.
0: Это я сейчас от себя говорю, то есть это звучит не так совершенно, но примерно смысл похожий. Поэтому удачи, наверное, стоит пожелать, конечно, чтобы вели себя хорошо.
2: Опять же, насколько это будет продуктивно, раз, насколько будут согласны с оценками, два. Потому что, учитывая, как сейчас относятся...
1: Все субъективно.
2: К учителям, вот я всегда на стороне учителей в современном мире. Вот, ну, как бы, к счастью или к сожалению, но... К ним сейчас относятся, я считаю, очень-очень неуважительно во многих случаях. И в основном в этом виноваты родители.
1: Но тут, опять же, каждый случай, он частный.
0: Частный.
1: То есть вижу, вот выпускные ведут там, я вижу и те стороны. Там и где ученики идиоты, и, ну, это большинство, конечно. Вот. Но есть, где и учителя себя абсолютно неправильно и неверно ведут, поэтому тут, ну...
0: Ну вот частный случай, ну, как говорится, знаешь, это случайность, частный случай закономерности, поэтому тут тоже надо внимательно смотреть. Но тем не менее, все равно, день так или иначе торжественный, все-таки линейки сегодня будут проходить, всех еще раз с Днем Знаний, друзья. Единственное, будьте, пожалуйста, аккуратными, потому что на территории Оренбургской области объявлена опасность беспилотников, будьте бдительны, телефон спасения 112. Вот, и мы, естественно, сегодня не могли обойтись без темы, которая так или иначе затронет наши школьные годы и, может быть, тех, кто вот сейчас их проживает в самую активную фазу, да, свою. Вот. А вопрос у нас сегодня будет звучать следующим образом. Какая, как правильно у нас фраза или мысль?
1: О, все, Виталий.
2: Забыл.
1: В общем, какая фраза школьного времени до сих пор звучит у вас в голове?
0: Вот. Мы его уже за эфиром размялись немножко на эту тему.
2: Вспоминай.
0: Ну вот я вспомнил, у меня пока только две фразы. Это «А голову ты дома не забыл» — это раз.
1: Слушай, ну вы вот эту классику почему-то...
0: Ну, слушай, я тебе абсолютно искренне говорю.
1: Нет, а любую ситуацию школы ты не помнишь? Это не обязательно же вот эти вот... Мы же не говорим там культовые фразы там учителей. Нет, просто вот из школы что-то тебе запомнилось.
0: Выйди из класса. Ну вот еще.
1: Грустное вот это вот что-то. Нет, я вот у меня пример. Я вам эту историю рассказывал, когда я поднял камень, замахнулся на ученика, ну, за то, что он мне там что-то сказал. И меня заставили писать объяснительное. У меня в голове фраза после этого: «Ну ты же поднял камень?» Я, в ответ на мой вопрос, почему я должен писать объяснительно? «Ты же поднял камень?»
0: То есть это уже начало было положено все равно, да, твоей какой-то агрессивной деятельности?
1: Да, да, и я думаю, почему? Ну, резонный вопрос.
0: Никак не мог понять,
1: да. Да, потому что ты поднял камень.
0: Не, вот у меня штампы в основном. Вот эти, выйди из класса, голову ты дома не забыл, и вот выйди и зайди нормально. Вот это тройка моих самых таких запомнившихся фраз, по крайней мере.
2: Слушайте, а вот у меня две фразы сейчас в голове, помимо классической, да, мы
1: сейчас обсуждаем?
0: А, подождите, я вспомнил одну фразу, мне учительница русского языка, мудрая женщина, она сказала однажды, когда я вдруг неожиданно посреди весны взялся за учебу, и она, и в концовке был...
2: Посреди весны.
0: Да, посреди весны. То есть это ближе к концу уже. Вот, и вдруг она, был экзамен, то есть я его сдал хорошо на пятерку, литература была. И она так сказала, посмотрела на меня, сняла очки и сказала: вот, обратите, класс сидит, она: обратите внимание, человек с двойки на тройку перекатывался, и насколько сейчас он хорошо себя не ведет, а насколько хорошо сейчас учится. Вот фраза.
1: С двойки на тройку перекатывался.
0: Было дело, да. Это был 9 класс, уже, ну, сам понимаешь.
1: Речь про грудь, да.
0: Как бы это.
2: Что? Дима!
0: Ну, слушай, недалеко от истины. Я еще раз говорю, 9 класс, гормоны, ну, сами понимаете.
1: Да, да, да.
0: Вот. Там уже был не до учебы. Но потом я взял себя в руки.
1: Ох, это Мария Ивановна.
0: Да, да.
1: Так, ну и что у нас? Получается, пишите на портал смотри.радио. Друзья, давайте, какая фраза из школьной жизни до сих пор у вас там в голове? Вот. И что у вас запоминается? Был так, тогда.
2: Тебя вот. Макс покусал?
1: Да. Ну, я если коль начал уже, думаю, до конца буду уже...
0: Не буду переобуваться.
1: Да, буду неправильно говорить.
2: Так, значит, нас сегодня четверо, хорошо.
1: Я и моя вторая личность.
0: Честно говоря.
1: Личность, да. Ладно, маршмеллоу послушаем.
0: Маршмеллоу едят обычно?
1: Да, нет, я не люблю, поэтому я слушаю, да. Мандерас даст 5 и поговорим о трендах. Доброе утро.

0: дня.
1: Ну что ж, друзья, тренды дня. Начались съемки комедии «Следствие ведут» с Леонидом Каневским в главной роли.
2: Еще?
1: Это уже полнометражный фильм.
3: О том,
1: художественный.
3: Как это было?
1: Нет, не совсем не так. Значит, по сюжету Леонид Каневский, в принципе, играет самого себя. То есть как раз ведущего передачи «Следствие вели». И нас, как по сюжету, в общем, там обыгрывается узнаваемый образ Каневского. И он перестает разделять жизнь и работу. И любой пустяк для него превращается в повод для нового расследования. Я уже, в принципе, представляю, как будут выглядеть шутки в фильме, да. Допустим, варится яйцо, да, сварилось в крутую вместо, как говорится, в смятку. И Леонид Каневский в присущей манере своей, да. Но это уже совсем другая история, да, что-то такое. Ну, в общем, и чтобы спасти его от профдеформации, супруга увозит на отдых в деревню Куличики. Но уже в первый день к нему обращается девочка Оля, у которой пропала собака Жучка. Она знает, что Каневский ведет расследование, и просит его помочь отыскать эту собачку. По-моему, это все будет, надеюсь, по крайней мере, что это будет очень мило. Что там получилось, узнаем в 2027 году.
2: Прикольно. А сколько уже Леониду?
1: Слушай, я, честно скажу тебе, не знаю. Но я думаю, что, наверное,
2: за 70.
1: Да, уже за 80.
2: Мне кажется, за 80.
1: За 70 точно, да. Наверное, ближе к 80.
2: Ну, ладно.
1: Да. Ну, образ узнаваемый, тем более, что так или иначе Леонид Каневский до сих пор остается в тренде. Вот. Еще один тренд. Эмодзи, рыдающий эмодзи, стал самым популярным в 2025 году. Да. Этот значок превратился в универсальную реакцию, как пишут, на что-то очень смешное, эмоциональное или не неловкое. То есть не обязательно вот рыдающий смайлик означает какое-то горевание. А вот тут немножко у него подмена произошла. То есть там даже на смешное так же реагирует, в принципе.
2: Ну да, есть такая сейчас история, поэтому
1: и там на самом деле отрыв от остальных эмодзи просто колоссальный. Он оставил позади, далеко, причем позади абсолютно все эмодзи, которые мы вот, ну, наиболее популярные такие, которые мы знаем.
2: Спасибо.
1: Вот.
2: Дарья.
1: Да.
3: Мы сейчас поговорим про тренды зумеров. Первый тренд – это навык для своего друга. Все это, конечно, транслируется в соцсетях, а иначе зачем все это делать, хотя посылы изначально классные. Дело в том, что собираются компании друзей, и каждый придумывает новый навык для своего друга, новое хобби. Например, у нас есть с вами месяц для того, чтобы освоить новое хобби. Например, я Виталий...
2: Кабачковые икра, Виталий,
3: для вас. Ну, как минимум, да. Вот я Виталику загадываю. Виталий, у тебя есть месяц для того, чтобы освоить навык рисования картин по номерам. И то есть в конце месяца...
1: А что там осваивать-то? Бери да раскрашивай.
3: Знаешь, для многих людей даже это тяжело. Поэтому не обесценивай.
2: Вот. Зумеры там, да.
1: Не обесценивай.
3: Виталик к концу месяца приходит, вот у него там несколько картин, одна картина, в зависимости от того, как он развил свой навык. Виталий, например, мне загадывает выращивание кактусов, а тебе мы...
1: А что там их выращивать? Ты их даже поливать не надо.
3: Ты что-нибудь можешь не обесценивать?
2: А вы можете что-нибудь сделать реально, а не вот ерундой страдать, да? Вот эти зумерские задания. Кактусы по номерам.
1: А ну-ка давай, знаешь какой? Давай так, двигатель разбери, забери.
3: Да. Учитывая, что они вот смотрят лайфхаки, как правильно делать бутерброд или чистить картошку, я уже ничего не
2: удивляюсь.
3: Ну
2: не надо это же поощрять, это же ненормально. Вы зачем том, откатываетесь на уровень?
3: Вот, есть еще один тренд зумеров, и он сейчас все больше и больше распространяется. Дело в том, что они протестуют против фотографий ностальгии у звезд. Например.
2: Потому что их не было еще?
3: Нет. Еще, все еще хуже. Это вызывает у них тревогу. То есть, какая-нибудь звезда, Виталь, давай, вспомни свое время. Популярное.
1: Брэд Питт. До сих пор.
3: Например, надо кого-то постарше. Например, Брэд Питт выкладывает фотографию того времени, какую-то прям самую свою молодую, красивую, там, в прайме, назовем это так, в 20 лет. И люди начинают пугаться. А почему в его профиле появилась фотография того времени? А не случилось ли чего-то страшного? Особенно они придирчиво относятся к людям, которые прям находятся уже в таком пожилом возрасте. И они запрещают им выкладывать фотографии, пишут гневные комментарии и говорят: вы вызываете у нас тревогу, пожалуйста, никуда не выходите, чтобы с вами ничего не случилось.
1: Сумасшествие какое-то.
3: Вот так. Они переживают. Они говорят, что если вдруг
1: Я, ну, не совсем этому тренду могу быть подвержен, а иногда выкладывают фото в сепии или в черно-белые. Вот тогда, да, сразу, вот у тебя сразу да, тревожность, ну, какая-то, да, возникает, а человек просто красивыми фотографиями поделился. Вот, да, вот с этим я согласен, да. Уже приучили нас даже к этому. А вот так, чтобы молодость свою вспоминать, и это еще и запрещали, но я не знаю.
3: Ну, видишь, они же звезды, и вот к ним, конечно, пристальное внимание.
1: Да. Ну ладно, вот такие тренды у нас, друзья, на сегодняшний день, к сегодняшнему часу.
2: Да, спасибо.
1: К сегодняшней минуте.
3: Ты как-то определился.
1: А у меня больше нет ничего. Я все рассказал.
3: Нет, я имею в виду позитивнее.
1: Ну, как-то бы не на
2: позитивнее. Фотку не выкладывай.
1: Не выкладывай.
2: Выложишь фотку свою.
1: А мы твою молодую выложили, вот, кстати.
2: Я не знаю.
3: Нет, мы ее не выложили.
2: Она не выложила, да.
3: Мы ее не будем выкладывать.
1: Да, там теперь все, да.
3: Вы мне совершенно другую идею дали. Я сижу тут, копошусь.
2: А там была моя фотка. Хотите фотку мою? Там не то, что молодость, там детство. Там, да. В военной форме, там, да. В парадной. Ладно, серебро у нас впереди, прогноз погоды, и послушаем, даже не послушаем, а поиграем в антихит.
0: Тренды дня.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 8 градусов, днем до плюс 21. В Ясном плюс 7, днем до плюс 20. В Ковандыке, Медногорске плюс 4, днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 11, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дар». 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Действительно, антихит, друзья. 21-103-7, код города 35-37. Прямо сейчас набирайте. Нам нужны два участника для того, чтобы сейчас угадать одну действительно знаменитую песню по припеву, которую я буду зачитывать. Но почему антихит? Потому что зачитывать я буду совершенно противоположные вещи, то есть так называемые антонимы. А вот теперь самое главное, друзья, за что мы будем бороться, расскажет Дарья Иванова. Дарья,
2: пожалуйста. Спасибо, что передали мне слово, тем более так официально. Мы будем разыгрывать сертификат номиналом 500 рублей, но, внимание, куда? В батутный парк «Небо». То есть это можно для себя, можно для
3: «Небо»
2: ребенка.
3: Или «Нева», Дарья?
2: «Небо».
3: А, «Небо».
1: И... А что же вы говорите «Нева»?
2: Да, я сказала «Небо».
1: Ну, нам двоим не могло послышаться.
2: Слушайте, вы иногда меня так извращаете,
1: Нева,
2: вы сказали, можете услышать
1: я не стал
2: то, что вы хотите.
1: Думаю, может,
3: все
1: название.
3: Запомните «Небо».
2: «Небо».
1: «Небо», да, совершенно верно. Есть ли у нас участники уже, Дмитрий?
3: Да, есть, пожалуйста, конечно, давайте.
1: Были.
3: Были, да.
1: 21-103-7, код города 3537, друзья.
3: Доброе утро. Алло.
1: Алло.
3: Алло.
2: Не молчите.
3: Алло. А почему?
2: Зачем вы молчите?
1: Алло. Здравствуйте. Прекрасная незнакомка.
2: Не молчите.
1: Как зовут вас? Говорите. Алло. Не молчите, говорите. Алло. Алло.
2: Не надо.

0: Альбина. Да.
1: Значит, Эдуард и Альбина, правила игры такие. Сейчас я вам зачитаю перевернутый припев одной знаменитой песни. Ваша задача проста — угадать, что это за композиция. Если что, будет еще три подсказки на всякий случай. Но, не знаю, возможно, до этого еще не дойдет. Вы готовы все?
2: Да-да.
1: Тогда, пожалуйста.
0: Итак, пожалуйста, вы, Виталий, читайте.
1: Да. Еловые иголки, мороз... Январь.
2: Мороз и солнце.
1: Тихо.
0: Это не песня.
1: Это не классика. Это не классика, это песня. Не торопитесь. Утро совсем безоблачное. Ты забудь, что последний разговор — это уже не случайность. Это лишь полный закон совпадений. Еловые иголки, мороз, январь. Штиль возвращает на землю. Только всем доверяешь вокруг, и не ждешь ты лето, лето, лето. Так, Эдуард, Альбина, есть варианты.
0: Я вот на законе уже прям,
1: да, конечно,
0: заорал.
1: Да это уже, ну, это, вот это особенно фраза, это уже не случайно.
2: Эх, три белых коня, что ли, не пойму.
1: Что?
2: Эх, три белых коня, что ли, нет?
0: Нет.
1: Это, понимаете, антихит. То есть здесь все наоборот.
0: Да.
1: Давайте вот мы, я, допустим, говорю, мороз, январь, а это вот полностью противоположность.
3: А-а-а!
1: Да.
0: Дари плохо.
4: Это может быть...
2: 3 сентября?
0: Кто там?
3: Эдуард.
1: Эдуард, еще раз?
4: Тополиный пух.
1: Конечно!
0: Конечно.
1: Да, это же, вот как там, а как правильно, кстати, вот где это же
0: это
1: не случайно?
0: Это же не любовь, это лишь закон борьбы противоположностей, такое, по-моему, да. Такое там было.
3: Только это над шепотом.
0: Да, да.
1: Да, еще таким чувственным.
3: Это же не любовь.
1: Эдуард, мы вас поздравляем, действительно, композиция была загадана, Тополиный пух.
0: И куда забирать, и что, Эдуард?
1: Да.
3: Он забирает сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
1: Отлично.
0: Чей Иванушки.
1: Хорошая песня, кстати.
0: Да.
1: Эдуард, мы вас поздравляем. Какие-то приветы будут?
4: Да, вам привет. У города Орск привет.
1: Угу. Спасибо большое, Эдуард. Альбиночка, извините, сегодня не вышло выиграть, но можно тоже привет передать.
2: Всем привет, вы меня знаете.
0: И не знаю.
2: Пал-палчик, дорогие, тоже на работу. Привет.
1: Пал-пал-пал. Это ваш начальник?
2: Это мой будущий муж.
1: Он Пал еще... Палыч. Ну, он начальник.
0: Я прям хотел, чтобы меня Пал Палыч звали.
3: Знаете, это пока он будущий муж, он Пал Палыч, а потом стать просто Палыч.
1: Да, ну да. Ладно, Альбин, мы вас тоже поздравляем с, так сказать, грядущим событием. Да, Пал Палычу большой привет.
0: Да, спасибо, трубочку. Можно класть, да?
1: Можно уже класть.
0: Обнимите Пал Палыч.
1: Посильнее.
0: Да. Дарья, на правах рекламы.
3: Батутный парк «Небо» переезжает. Новая локация, новые высоты. Скоро откроются по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Следите за анонсами и узнавайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
5: Ты небо, ты небо.
0: А я батут.
1: Это допивать надо было.
0: Вот без этого нельзя зайти. Ладно, послушаем музыку и скоро возвращаемся.
6: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
6: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
7: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
8: Телефон рекламной службы 20.

0: История одной вещи.
1: Раз, раз, меня слышно?
2: Ну да.
1: Розовая береза. Итак, представьте, знакомая картина из детства. Вы сидите на кухне под огромным одеялом, перед вами кастрюля с горячей вареной картошкой. И заботливая бабушка либо мама говорит: дыши глубже, сейчас все пройдет. Именно так в свое время старались лечить простуду, особенно вот ее первые предвестники. Так откуда взялась?
3: Да, пытка невероятная.
1: Откуда взялась эта традиция и почему современные врачи просят нас забыть об этом, как о страшном сне? Давайте разбираться. Начнем с истории. В целом, человечеству с древности известны такие правила, как ингаляция. В свое время предки поняли, что если вдыхать пары хвои, мяты, эвкалипта, то ты начинаешь чувствовать себя лучше, твое тело сразу как-то оздоравливается. А еще наши предки всегда любили температуру. Мы же всегда ходили в бане и считали, что если пропариться, то все будет хорошо. А что, если совместить горячие пары и вот как раз-таки полезные свойства хвои, мяты, эвкалипта? И, ну, вот если бы мы дышали с вами, да, над вареной мятой, то вопросов бы не было. Но почему же тогда мы начали дышать над картошкой? Все просто. Это был самый доступный и дешевый продукт на кухне. Особенно зимой, когда начинался сезон простуд. Ну, естественно, обычные хозяйка, давайте вспомним, да, в нашем детстве, ну откуда она возьмет себе мяту? Но картошка точно всегда в доме имелась. И вот как раз-таки горячие пары считалось, что если ты подышишь над этим, то тебе станет легче. Как минимум прогревание мы с вами помним. А потом и картошка уйдет, конечно же, к столу. Вот, горячий отварной картофель давал вот такой тот самый теплый влажный эффект. Работало ли это? Для кого-то да, для кого-то частично. Теплый пар действительно временно разжигал слизь и смягчал першение в горле. Но важно понимать главную вещь. В самой картошке не было никаких эфирных масел и лечебных веществ. Вот как раз-таки об этом и начали говорить врачи. Но сказать о том, что это совершенно было бесполезно, нельзя. Ведь благодаря тому, что врачи начали изучать, а что же происходит с организмом, когда человек дышит, пары не доходят дальше, но остаются и оседают в носу и в горле. Таким образом, задумались о том, чтобы делать ингаляции, вот именно лечебные ингаляции. И начали уже разрабатывать специальные аппараты, а не только, чтобы это было как-то кустарно, как-то дома. Поэтому дыханию над картошкой мы можем сказать спасибо за современную медицину и за то, что у нас появились ингаляторы, но в то же время врачи предостерегают и говорят о том, что поскольку мы пошли вперед в медицине, не стоит дышать над картошкой. Вот так.
3: Вот как-то так вот сразу раз и всю легенду разрушили. А раньше это первейшее средство.
1: Да я вот только 3 дня назад дышал над картошкой.
3: Вот, до сих пор, вот видишь,
1: это, знаете, я сначала подышала, прогрелась, потом еще и поела, внутри прогрелась, как хорошо стало.
3: Да, кстати, это да, это после того, как подышал, я думаю, что все потом съедали эту картошку. Да, веселое время было.
2: Там под этим полотенцем столько времени проходит. Музыка на фоне такая. Сидишь, тебе капает.
3: Самый был классный момент, когда с тебя сдергивали одеяло. Да? Вот это, да. Вот, знаешь, прохлада такая. Как правда после бани.
2: Это правда. Ладно, послушаем немного музыки и прогноз погоды.
0: История одной вещи.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эгегегегей! Кто?

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде сейчас. В Орске плюс 11 градусов, днем до 21. В Ясном плюс 10, днем до 20. В Ковандаке, Медногорске плюс 6, днем до 21. В Оренбурге плюс 13, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников. Введен режим воздушных ограничений план «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В Орске вынесли приговор 38-летнему местному жителю за поддельное удостоверение тракториста-машиниста. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Советского района города. Ранее несудимого мужчину признали виновным за хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения. Как установил суд, арчанин приобрел документ у неизвестного и использовал его при управлении транспортным средством. Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. На российских АЗС с 1 сентября разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера эта временная и должна помочь избежать дефицита топлива. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час второй.

0: 8.05 на студийных часах. Всем доброе утро, дорогие друзья. Подушка шоу снова в эфире. Виталий, Дмитрий, Дарья, мы рады вас приветствовать. И сегодня общаемся на тему, какие фразы из школьной жизни до сих пор у вас звучат в голове. Ну или засели в голове так, что вы никак не можете их не вытравить, не забыть. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам написали к этому часу? Кстати, здравствуйте, доброе утро, друзья, и вам, дорогие коллеги.
1: Доброе утро.
2: Спасибо, что дали нам слово. А мы напоминаем, что в «Подушка шоу» каждый день проходит стендап Виталия Морозова. Не пропустите.
0: Ну разве это стендап? Я же не шучу. Я же серьезно.
2: От этого еще смешнее, Виталий.
0: В этом, видимо, вся сила.
2: Слушай, ты был бы потрясающим комиком вот такого, знаешь, грустного жанра. Как? Ты просто рассказываешь свою жизнь, а людям смешно.
0: Смешно, да. Я просто, знаешь, есть же примеры какие-то наверняка. Я вот не могу вспомнить, кто это был. Мне почему-то на ум приходит только персонаж Джокера. Из Бэтмена, который... Он же начинал со стендапа с грустного. Ладно, что нам...
2: Виталь, пожалуйста, давай не как в том фильме мы закончим. Я тебя умоляю.
1: Хочешь, я возьму у тебя интервью?
0: Вот да, там как
2: я думал, моя жизнь трагедия.
0: Как ты все там, да, грустно закончил. Ладно, что пишут нам по поводу темы, да? Владислав пишет: здравствуйте.
1: А, кстати, сообщение лес рух.
0: Да-да-да. Ну, давайте так, раз уж начали, с Натальи фразы «лес рук», «расскажи, все вместе посмеемся», кстати, да, помните, было такое, «звонок для учителя», «оценку поделим пополам». Вот это что-то новенькое, я такой фразу честно говорю.
2: Было, например...
0: Это, наверное, уже после того, как я школу закончил.
2: Вас спалили, что вы списывали друг у друга, она говорит: ну, оценку вам пополам тоже поделим.
0: Так, дальше Владислав пишет: здравствуйте, сам в школе учусь, в третий класс перешел. Нам человек пишет.
2: Да.
1: Ну, может, ему 18.
0: До сих пор.
1: Такой человек в здравом уме нас слушать будет, да?
0: Это как в прекрасном выпуске киножурнала «Ералаш» было, да? Когда пятиклассник сидит в первом классе, ему говорят: ты что здесь сидишь? Пошли обратно.
2: А я здесь самый умный.
0: Да-да-да. Вот, так вот он пишет: в третий класс перешел, звонок звенит, и учитель кричит на весь класс: сидеть! Ну, вот так написано, я как-то попытался это окрасить, это все художественно. А, Урал Бас, не знаю, как правильно, пишет: учебник забыл, а голову ты дома не забыл. Классика, да? Эльвира пишет: а сейчас к доске пойдет,
2: Всем страшно.
0: Да-да-да. Лес рук.
1: Был не страшный, я был в конце списка.
0: Всегда, я слушаю.
2: Мне кажется, у тебя по детству тебе всегда нужно было быть готовым.
1: Ну, не знаю, тут уж готовым, не готовым. Всегда обычно старались или в этом начале, или в середине. Редко кто-то с последнего начинали там.
0: Да самое обидное, что ты когда готов, тебя не спрашивают.
1: Ну, бывало такое, да.
0: А когда не готов, тебя обязательно спросят.
2: Обязательно. Мне знаете, что было обидно? У нас урок философии, вот именно предмет появился, вот только в институте. И в институте нам объяснили, что по факту философия — это царица наук, и ты в любом вопросе можешь просто развивать «а было ли?» и ответить на вопрос, даже не подготовившись. И я такая думаю: блин, почему нам в школе это не преподавали? Мы бы тогда вот действительно всегда были бы готовы.
1: Она же так историю одной вещи делает. Да?
0: Заметно.
1: Да-да.
2: Я задаю вопрос, а почему нет? И отвечаю на него.
0: Да. Я был всегда, кстати, почти в начале списка, потому что фамилия была на Г, а учеников с фамилией на А и на Б было крайне мало. Два. То есть я был третий, по факту, ну вот, в журнале.
2: А я в середине была. И вот это, знаешь, люди, которые находятся между, вот есть список в начале, список в конце и в середине, а все остальные, они так легко проходят всегда этот тест.
0: Ну вот это да. Мария пишет: сейчас с вами проведем небольшую самостоятельную работу. Да, этого слова тоже не
1: слово. Достаем двойные листочки. Вот, вот
0: да,
1: этот
0: да, да, да, да, достаем двойные листочки, да.
1: И еще же найти надо. Вот,
2: да,
1: середины тетради
2: вырвали. А это сегодня твоя тетрадь, это двойной листочек.
0: Нет, ну у нас, кстати, как-то с этим, ну, было добрее, учитель мог запросто тебе предоставить. Если ну нет у тебя двойного листочка. Ну нет, выдрать все уже исписано. Он заботливо так сказал.
2: У нас...
0: Это же мы как хотели. А у меня нету листочка. Он говорит, подожди, да, держи.
2: В наше время, видишь, уже появились компьютеры, принтеры, и учителя тратили свои деньги на то, чтобы купить эту бумагу и так далее.
0: Ну,
2: мне кажется, мне до тетради дополнительно было.
0: А Елена пишет, доброе утро, с праздником 1 сентября, фраза в голове. Убираем все, достаем двойной листочек. Вот, слушай, только сейчас проговорил, и прям сообщение сразу.
1: Из-за одного человека весь класс страдает.
0: Это был кошмарный стыд вообще, да? Причем не перед учителем, а вот перед своими одноклассниками.
1: Пока Виталик вот это, мы никуда.
0: Было такое. Да.
2: А помните то время, когда мы записками перекидывались? И если учитель эту записку найдет, она начинает читать при всем классе.
0: Это, ну, я считаю, что это не все, кстати, учителя это делали.
2: Не все.
0: У некоторых хватало так-то все-таки этого не делать. Там, если уж что, тебя оставляли после уроков одного, и с тобой уже там проводили беседу. А иногда бывало, да, и прям перед всем классом, ну, это жуткий стыд.
2: Да, вы же там пишете тогда еще такую ерунду, что...
1: Ну, да. У меня обнаружили...
0: Нет, самое, знаешь,
1: самое
0: паршивое, что могли перехватить некую, так скажем, любовную записку. И читать ее перед всем классом. Это было страшно.
2: Но у нас, знаете, была...
0: У нас девочка одна так убежала из класса, ну вот в момент, когда начали читать.
1: На ее признание?
0: Она выбежала, да, из класса. И все как-то на этот момент почувствовали себя неловко.
2: Кроме учителя, наверное.
0: Нет, она тоже поняла, что...
1: Она такая, я одинокая, и вы...
2: Нет,
0: она поняла, что она переборщила, да, немножко.
2: У учительницы немецкого языка, Раиса Романовна, она до сих пор работает, кстати. Потрясающая женщина.
1: Да-да.
2: Она... Это так тоже было. Вот, она как-то раз тоже так вот записку перехватила. При всем классе она ее смяла, выкинула в мусор, и у всего класса был шок. А почему вы не прочитали? Она говорит, а я не читаю чужие письма.
0: Вот, молодец.
2: И это было настолько показательно, и для нас она вот до сих пор кумир.
1: Прикольно.
0: Все, друзья, какие фразы из школьной жизни у вас до сих пор звучат в голове? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Пишите, будем зачитывать. Вспоминать школу, школьные годы свои.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Друзья, еще раз напоминаем, что сегодня 1 сентября по календарю, и это, конечно, День знаний в первую очередь. Еще раз поздравляем всех, так сказать, всех причастных к этому замечательному событию. Сегодня
2: соболезнуем.
1: Да, кто-то, видишь, по-разному поздравляет, да? Да. Кто-то да. Так, кто-то так. А, кроме того, сегодня День любителей сериалов.
3: Из это
1: нас.
3: Я.
1: Нет, ну Дим кто ж часто смотрит?
2: Смотрю, да, про маньяк.
1: Про там, всякое такое. Всяких,
3: да. Вот насколько разные, да, у нас жанры, предпочтения.
1: Да, я вот, увы, нет. Ну, периодически бывает, но крайне редко.
3: Так ты особо устаешь,
1: я
3: да,
1: не увлекаюсь.
3: Тебе надо быстрее,
1: мне надо быстрее, мне очень долго это все. Но, тем не менее, сейчас сериалы это чуть ли вообще не самое, наверное, главное в кинематографе. Мне кажется, так сказать, полный метр они уже давным-давно опередили.
3: Ну, потому что
1: по популярности, да.
3: Снимать качественно и да. Вот масштабно.
1: Да, да, да. Так, сегодня день рождения осени, как таковой, но вполне понятно, 1 сентября.
3: С днем рождения.
1: Да, Всемирный день написания писем сегодня. Давно ли очередной вопрос я вам задам, но понимаю, что ответ не получу. Давно ли вы писали письма?
3: Открытки.
1: Открытки. Я еще просто застал это время, когда мы переписывались именно письмами, да. День программиста 1С сегодня. Всемирный день дактилоскопии. Это когда снимают отпечатки пальцев. Кстати, ему 135 лет уже давным-давно. Это было изобретено. День японских дельфинов. Сегодня день случайной доброты. День благодарности рыжему коту.
3: Угу.
1: Можно сказать
3: хвалю,
1: ему Дим. Спасибо, да. Вот. И День знаний студенческой молодежи сегодня празднуют в Туркменистане. Так, по дням рождения Зендея сегодня родилась, кстати говоря, да, в 96-м году.
3: Ну вот она последнее время вот в каждом фильме.
1: Почти кассовый. В каждом. Во всех летних блокбастерах, по-моему, она отметилась.
2: Неудивительно, почему она забыла Питера Паркера.
1: Зачем он ей нужен? Кстати, в последнем пауке видно, там же еще вклеили кадры из первых пауков. И заметно, как она повзрослела, конечно.
3: Но мне, кстати, знаете, в последнее время нравится ее игра. Она такая вот живая.
1: Ну, трудно мне с вами согласиться, ну ладно. А Антон Лапенко, друзья, родился сегодня, в 86-м году. Актер, театр, кино, сценарист, блогер. Ему огромное спасибо за первый и частично второй сезон «Внутри Лапенко» сериала. Это была, правда, настоящая какая-то культурная революция в свое время. До сих пор пересматриваю.
2: Это правда. Да.
1: Вот. И Сергей Гармаш, друзья, наш замечательный актер, тоже родился сегодня.
2: Чебуратор.
1: Абсолютно верно. Из последних. Вот, понимаешь, как интересно складывается, да, у всех поколений по-разному. У вас все-таки, наверное, Чебурашка.
2: Я даже не смотрел «Чебурашку».
1: Да, больше связано с «Чебурашкой» и «Чебурашка 2», их же две части вышло. Вот, а у меня больше с такими фильмами, как «Беспредел», например. Категория строго 18+, друзья.
3: Ну, насколько я знаю, он в студии
1: был у нас, был, да. Так что с днем рождения.
2: А ты с ним разговаривал?
1: Я нет, я как раз отсутствовал.
2: А, ты...
3: Я ушел специально.
2: Вот почему «Беспредел», да?
1: Я бы... На языке вертится пару фраз, которые говорил Гармаш в этом фильме, но их нельзя произносить.
2: Ну, жалко.
3: «Беспредел».
2: Да.
1: Да.
2: Все у вас.
1: Все,
3: а можно как-то позитивно заканчивать?
2: Нет, он просто задумался о Гармаше.
1: Нет, я молчу, потому что говорю еще раз, на языке вертится несколько фраз. Я пытаюсь это сосредоточиться, чтобы их не сказать. Вот. А что дальше? У нас неправильные новости, друзья. Все.
2: Да, и прогноз погоды. И еще и гороскоп. Ну, в общем, все
3: и
2: по
3: игра.
2: Классике. Нет, там,
3: нет
2: там психолог, Дарья.
3: А, ну это тоже своего рода игра.
2: На выживание.
1: Ну да.

0: цветочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну и вновь о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 11 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 10, днем до 20. В Кувандыке-Медногорске плюс 6, днем до 21. В Ясном так, а вот в Оренбурге плюс 13, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: 28 минут на студии на часах, друзья, очередной выпуск неправильных новостей в подушка шоу. Канье Уэста пригласили в музей пыток в Краснодарском крае.
3: На полном серьезе?
2: Да, директор музея средневековья и пыток, расположенного в Краснодарском крае, записал обращение к американскому рэперу, значит, на фоне, ну, то ли скандала, то ли нет, так я и не понял, с отменой или, опять же, не отменой его концерта в Санкт-Петербурге до сих пор. Да, никто так и не понял, что это было, будет, что было, что будет, чем сердце успокоится, да, ничего не понятно. Но, в общем, на этом фоне он говорит: приезжайте к нам, мы вам покажем.
3: Мы ничего не отменим.
2: Да, музей пыток все-таки, да, посмотрите.
3: На самом деле, в музее пыток неуютно.
2: Вот, наверное, не зря приглашают, да.
4: Помнишь свои африканские корни.
2: Так, Брэд Питт рассказал, как вернулся к алкоголю после 7 лет трезвости.
3: Видимо, с радостью.
4: Видимо, да.
2: Ну, вообще, честно говоря, да. Он даже скрывать не стал. Говорит, мне нормально. Ну, то есть он 7 лет вообще ничего не употреблял. И вдруг сорвался. Все близкие друзья его очень обеспокоены.
4: Кроме него.
3: Да, нормально.
4: Я ставлю.
2: Да. Вот, так что, говорит, все нормально. Жительница Ульяновска выманила 684 тысячи рублей у мужчины с помощью детей, которые она нарисовала с помощью искусственного интеллекта.
4: Вот, видишь, младший страдает.
2: Нет, это была двойня.
4: А, двойня?
2: Двойня, да. В общем, она встречалась с молодым человеком и после расставания сообщила ему, что беременна двойней. Потом присылала фото из, якобы из роддома, и просил деньги на подгузники, одежду, игрушки, ну и так далее. Мужчина исправно переводил деньги, пока в какой-то момент, случайно, опять же, не специально, он не оказался в Ульяновске. Последняя просьба, уже, я так понимаю, немножко слегка обнаглевшей девушки, была перевести деньги на похороны родственника, который якобы скончался вот буквально накануне.
4: И вот прямо на руках у...
2: Ну, практически, ну, можно так сказать, да. И в какой-то момент он вдруг оказывается в Ульяновске. Я не знаю, почему вдруг или нет. В общем, он оказывается там и встречает этого родственника, о смерти которого ему сообщили вот буквально накануне. Ну, и с этого все...
4: чуть не умер.
2: С этого все и раскрылось. Она исправно посылала фото, там дети, она с детьми якобы, вот она и держит на руках.
3: Я думаю, даже мы можем это как-то подсветить в нашей рубрике «Психолог отвечает», потому что сейчас существует даже курсы для девушек, где объясняют,

0: Констатировать.
1: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп, друзья.
2: Опять вам будут втюхивать дичь. Вот так он, да, должно быть.
3: Я его боюсь.
1: Возможно, да. Возможно, да, возможно, и нет.
3: Мы его как-то это полечим, я не знаю.
2: Кого из?
3: Тебя.
1: Доктор уже в студии.
2: Давайте.
1: Давайте.
2: Докторессы. Будем изучать прогноз от ignio.com.
4: Рыбы.
1: Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.
4: Водолей.
3: Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами.
4: Козерог.
2: Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением.
4: Стрелец.
1: Сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
4: Скорпион.
3: Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры.
4: Весы.
2: Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломлено.
4: Дева.
1: Сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии, и вы выдумаете нечто такое, что останется жить на веки.
4: Лев.
3: Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента почти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
4: Рак.
2: Вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень много из того, что вам следовало бы знать и раньше.
4: Близнецы.
1: Сегодня вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. А если не хотят слушать, и не надо, поберегите связки.
4: Телец.
3: Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. А чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больше трудов это будет стоить вам позже.
4: Овен.
2: Ближайшие часы должны стать золотыми.

0: Самоуправлением, вашим выдающимся качеством. Только не переборщите с саморекламой. От огнет.ком был прогноз.
1: Ну главное, главное сегодня слово в гороскопе — это не переборщить.
0: Да, да, да. Да и в жизни.
2: Но главное, чтобы горячий
1: в целом
2: был.
1: Вообще, да.
0: Да.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
4: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг». Мак, первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits, взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Психолог отвечает.
1: Ирина Каргополова снова с нами в студии. Ирина, доброе утро вам.
2: Доброе утро. Отлично. Говорят, встряхнулись, собрались.
1: Говорят, не задалось у вас утро сегодня. Что случилось?
2: Да, я проспала.
1: Представь, как в фильме, да, этот, слушай, проспала.
3: Да. Но главное сделать это с легкостью. А еще хочется отметить ваш прекрасный маникюр. Я так понимаю, вы этим решили ознаменовать начало осени.
4: Да. А у нас... она просто вишню собирала.
1: А у нас давно рубрика «Психолог отвечает» в фэшн какую-то эту превратилась в программу.
3: Одно другому не мешает. Ведь мода это тоже в свое время, ну, не только в свое время, кстати, но и сейчас. Это психологический
2: аспект, да, который используется. Ну, а знаете, как сейчас
1: настолько... Вы мне скажете, где нет психологического аспекта? По-моему, там по пальцам перечислить можно.
2: Вот он на самом деле везде, просто вот это... Потому что есть человек во всем, в каждом аспекте, а психология, она изучает человека. Его поведение, его проявленность, его восприятие мира, его принятие решений. То есть вообще любой функционал человека. И там, где есть человек, там есть психология. Угу. Понимаете? Поэтому
1: так,
2: я про то, что сейчас закончу мысль, да, которую мы начали, что сейчас из-за популярности и романтизации сферы психологии к психологам привязывают очень много функций и обязанностей, которые они выполнять не должны. В том числе психолог должен внешне выглядеть так, чтобы привлекать внимание. Ну, то есть вот это ногти, мода, он должен быть по стилю одет и так далее. Там только каких требований не выдают сейчас сами клиенты, что вот я обратился, чтобы я обратился к психологу, психолог должен.
3: То есть мои ожидания от психолога такие, а психолог вообще тут висок выбрит, тут зеленые волосы.
2: Не, ну знаете, опытные психологи такие, ну давайте озвучьте этот весь список, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а какие у вас отношения с папой были?
4: Приходит клиент, такой, ну давай, девочка, удиви меня.
2: Ну да, есть такой цинизм уже спустя много лет работы. У нас, знаете, как есть в карты, да, побьет. А у психологов, психиатров, медиков, у всех такое есть, кто работает с людьми, вот эти трэш-истории.
1: Медицинские карты, да?
2: Да, медицинские карты, да, кстати. И трэш-истории, кейсы, да, у кого круче, и есть ли это описание в учебнике.
3: Я боюсь представить, как выглядит туз.
2: У меня такой был на супервизии, мы рассказывали кейсы, я победила.
1: Я даже не сомневаюсь, потому что, судя по тому, что вы здесь за эфиром рассказывали.
4: Она, скорее всего, про нас рассказывала.
2: Нет, про вас еще не рассказывала. Возможно. Я вас еще в супервизию не носила, не переживайте.
4: Ну ладно.
2: Пока справляюсь сама.
3: Есть у меня 3 подопытных.
2: Не, ну если бы я понесла вас в супервизию, я бы говорила с позиции коллектива и взаимодействия.
1: Так, ну мы о чем-то, да, будем продолжать тогда уже как-то этот разговор, я просто не совсем
2: ожидание
1: понимаю.
2: Ожидание от психолога?
1: Да, ожидание, давайте тогда ожидание от психолога. Ну, уже закончим, тогда во все равно времени уже.
2: Давайте, поскольку первый раз...
1: Уже все закончим.
2: Не, ну на самом деле это серьезный вопрос сейчас, особенно, знаете как, у нас 20, по-моему, 5 лет, я сейчас узнала, пытаются принять закон о психологической помощи. То есть представляете, сколько проектов каждый год на законодательном уровне пытаются сформировать, отследить, используя опыт Европы и так далее, чтобы понять и найти место для психологической помощи. То есть у нас есть психиатрическая помощь для людей, большая психиатрия, малая психиатрия, да, для людей с серьезными проблемами со здоровьем и с психикой, да, и сейчас у нас из-за изменения образа жизни, из-за роста населения, да, из-за даже технологического прогресса растет проблемы среди здоровых людей, с которыми должны работать психологи. И вот эту вот классификацию до сих пор не могут определить, где коучинг, где консультация, где терапия, и что на самом деле нужно сейчас нам. Вот нам в городе Орске, какая психологическая помощь нужна людям даже вот в маленьком в таком... районе,
4: финансовая
2: вообще. Отлично, я поддерживаю.
3: Психологическая помощь и психологическое спокойствие наступит, когда, например, у нас помойки уйдут, и у нас будут нормальные, хорошие зоны, куда мы выкидываем мусор.
4: А где нам жить?
3: Или, например, дороги у нас все сделают. Это сразу настолько, мне кажется, стресс уйдет. Вот прямо у всего города.
2: Ну, это вот, скажите, это психологический аспект, или это уже частный, или организационный аспект?
1: Ну, наверное, организационный все-таки.
2: Организационный, но Те, кто... Но психология в какую часть заходит?
1: Но те, кто организационно занимается, у них психологические,
2: да? У них психологические проблемы. И это действительно так. То есть есть такой момент, когда есть корпоративные психологи в организации, которые работают с людьми в процессе взаимодействия. И бывает такое, что замедляется процесс работы из-за личностного включения. То есть человек, например, обидчивый по жизни, и когда он приходит на работу, он обиженный. Есть такие черты личности, застревание, например, да, чувствительность. И вместе они дают тот факт, что человек вот не может выразить еще проблемы с коммуникацией, не может выразить эмоции здесь и сейчас, когда вы там в пылу, например, даже вашей сферы, в моменте все эмоции выпустить и отпустить это, да, а он застревает в этом, находится внутри.
1: В момент может выговорить это слово «сволочь».
2: Если это уже прогресс, понимаете, в некоторых моментах, да, и получается, он в этом застревает, потом обижается, потом мстительность же может проснуться, либо он наоборот настолько энергии туда тратит, что устает, начинает снижаться эффективность, он может что-то не сказать коллегам, не подключиться вовремя, затаить желание отомстить, да, и потом подставить. И вот все эти процессы, они замедляют
1: развитие. Есть его еду из контейнера.
2: Это как минимум, это еще ладно. А вы помните, вот вы рассказывали историю про то, что в прошлом году, вот из новостей-то, из предыдущей рубрики, вы рассказывали, что один свои экскременты добавил в контейнер с водой. Было, да. Да, другой средство слабительное добавил в еду всем, понимаете? Вот это может дойти такого. А кто-то отчет вовремя не сдал, потому что обиделся на начальника. Кто-то утаил какую-то информацию в налоговую, например. Представляете, серьезный момент. Да. У меня есть в разработке такие клиенты и такие руководители, которые пострадали, да, а кто-то намеренно сливал клиентов и так далее, и тому подобное, шпионаж устраивал, просто потому что вы там, то есть если там серьезный случай...
1: Я, в общем, всегда это все характеризую одной фразой: заняться нечем.
2: Ну, это видишь, ты характеризуешь, а на самом деле есть серьезные такие причины базовые.
1: Она от меня не раз слышала эту фразу.
3: Тебя просто раздражает.
1: Тебе заняться нечем.
4: Дарья шпион.
2: Вот видите, вот это уже вопрос для фасилитации. То есть должен зайти третий человек, но не Дима, да?
4: Почему не я?
2: Фасилитация, да. Ты потому что возможность преодолеть этот конфликт и напряжение, чтобы всем участникам было
4: сейчас мы все преодолеем, подожди.
1: У нас же не канал «Культура». Что такое фасилитация?
2: Нет, это прием. Это фасилитейт с английского взятый термин. Смотри, какие давай. Бомбаними.
3: Какие-то эротические фантазии пошли.
2: Но берут терминологию чаще из латинского или из английского языка, потому что английский схож. Это значит снижение, адаптация, поддержка, стимуляция на то, чтобы разрешить ситуацию.
1: Это резонный вопрос. Почему нельзя сказать снижение, адаптация?
2: Потому что это уже целый блок.
1: Надо сказать
2: фасилитация. Нет, это уже, да, вот так.
4: Я челохушка какая-то.
2: Целый блок, и это уже направление.
1: Мы таких видали, Ирина. Видали мы таких.
2: Вот смотрите на меня со всех сторон, да.
1: Ладно, хорошо.
2: Я тоже вынуждена каждый день учиться, потому что сферы развиваются, разделяются. Да, чтобы здесь потом быть готовой ответить на все ваши вопросы.
1: Спасибо большое.
2: Вот. Так что, дорогие друзья, выбирайте, какой психолог вам нужен, какая сфера вам нужна внимательно для того, чтобы прокачать.
1: Goodbye.
4: Двигайтесь.
2: Я думала, ты сейчас скажешь гуру. Я такая: Виталий, стой.
4: Двигайтесь на бизик.
2: Не, на бизиках не надо. Лучше на изи тогда.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кафе «Новый».

0: работаем в будни до 2 ночи, в выходные до 5 утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП «Авраамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 13, днем до 20, в Ковандаке, Медногорске плюс 11, днем до 21, в Оренбурге плюс 16, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, в Оренбургской области антициклон продолжит дрейфовать на восток, не сбавляя интенсивности. Северный ветер сменится на южный и будет способствовать притоку теплого воздуха. Температура довольно быстро повысится до летних значений, достигнет отметки плюс 30 градусов. В первые дни сентября сохранится вероятность заморозков в восточных и северных районах, а в северо-западных районах возможны кратковременные дожди, обусловленные близостью теплого атмосферного фронта. За прошедшую неделю от действий телефонных мошенников пострадали 39 жителей Оренбургской области. Общая сумма ущерба, нанесенного гражданам, превысила 10 миллионов рублей. Среди наиболее крупных хищений история жительницы Оренбурга, которая перевела аферистам свыше 4,5 миллиона на так называемый безопасный счет. Еще почти 1,5 миллиона рублей потерял другой оренбуржец, установив во вредоносный файл после перехода по подозрительной ссылке. Более 1 миллиона рублей лишился мужчина, пытаясь купить автомобиль через интернет и переведя деньги мошенникам. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, и в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение календарного года. На въезды через международный аэропорт это ограничение не распространяется. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: мы по-подушкински решили 1 сентября отметить. Классическая, да, песня, прекрасная, на мой взгляд. Всегда ее слушаю с большим удовольствием и, в общем-то, всегда наворачиваются слезы на глаза. Не, ну правда.
1: Особенно от такой версии.
0: Нет, от такой версии она как-то, знаешь, придает, наоборот, какой-то больше уверенности. Вот, мы, друзья, продолжаем. 9.06 на 11 часах. Всем еще раз доброе утро. 1 сентября сегодня. Еще раз всех школьников и учителей поздравляем с началом нового учебного года. И сегодня общаемся на тему, какая фраза из школьного времени до сих пор у вас звучит в голове. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам еще написали? Нина пишет: «Привет, подушка шоу». Конечно же, звонок для учителя. Фраза. До сих пор, когда начальник на работе начинает орать, я мысленно жду этот звонок.
1: А вот от Юры у меня сообщение тоже очень такое ностальгическое. В столовую не бегаем. В нее, да. Не бежим, а идем.
0: Идем. Но этого никто не слушал вообще. Никто не воспринимал эту фразу всерьез.
1: Не дай боже, навстречу тебе шли какие-то младшеклассники. Главное, их просто, да, затаптывали.
0: Главное было первым добраться до еды, да. Ну, у нас, по крайней мере.
1: Не знаю зачем. Абсолютно.
0: Она тогда казалась, не знаю, невероятно вкусной. Я тебе вот
1: хлеб и масло, это было что?
0: Не, у нас еще, знаешь, жарили такие, что-то типа лепешек, естественно. Лепешек? Это было, да, это был главный просто хит этой столовой. Главное добраться первым и ухватить пару-тройку этих лепешек.
1: Не помню такого, не было.
0: У нас было, да.
2: У них еще много чего было. У них, да, и трубочки с вареной сгущенкой в буфете были.
0: Нет, у нас не было такого.
2: Не было? Но вот я помню, во времена моей мамы...
0: Хлеб с маслом был.
2: И трубочки с вареной сгущенкой, и корзиночки с вареной, и коржики.
1: Вот это вот якобы пицца была еще, которая вот, якобы...
0: Вот опять же, пиццы не было. Я вот где-то был между всем этим, понимаете? Вот этот период
1: на пицце 90-х. Вот зажаренный сыр, вот это как ногти он уже выглядит.
0: Пицца уже была. Да. Потом и уже в институте.
2: Когда мы учились, нас уже все отменили. Ничего нельзя было.
0: Да. Костя пишет фразу: «Я подожду, пока в классе станет тихо». Угу. Мы могли молчать минут 15, а она стояла и сверлила взглядом. Жуть просто. А помните момент, когда начинается урок, а учителя нет в классе? 5 минут нет, 10 минут нет.
2: Приятный момент.
1: И у тебя улыбка все шире с каждой секундой.
0: И вдруг в кульминация врывается ученик и говорит: «Училки сегодня не будет!» Тут же...
2: Или когда заходит другой учитель и говорит: «Сегодня Тамара Ивановна не придет».
0: Ну или так.
2: Вы тихонечко.
1: И больше никогда не придет.
2: А помните тот момент, когда учительницу просишь закончить пораньше? Вот вы закончили, допустим, тему проходить и говорите: «Ну отпустите нас, я вас сейчас отпущу. С вами, не дай бог, что-то случится, я же потом отвечать
1: Сидите
2: буду».
1: Тихо.
0: Не знаю. Вот опять же, не знаю. Меня учительница лично, меня, послала провожать своего сына, который учился классом, ну, в первом или во втором классе, провожать через дорогу, чтобы он нормально дошел до дома.
1: Тебе доверили, да?
0: Я был в классе 5-м, наверное, 6-м, ну, примерно так. Совершенно это вообще не воспринималось никак. То есть, ну и все, ну, поручили, я пошел. И наоборот, еще радостный, меня с урока, во-первых, отпустили. Ну, я могу прогуляться туда-обратно, вообще классно. Вот, все, я пришел, проводил, все, молодец, садись.
2: Самое интересное, да, что вот у тебя 90-е, по факту, такие вот, наоборот, времена, когда надо было сопровождать. А вот у вас побольше свободы было все.
0: Ну, где-то да, наверное. Но она злую шутку сыграла тоже.
2: Теперь хоть гулять по
0: слишком
2: городу.
0: Слишком много свободы, это, знаешь, тоже нехорошо. Ты начинаешь чувствовать, что ты властелин вселенной. И можешь хамить всем подряд.
1: Я властелин колец, да. Все.
0: И думать, что это нормально. Но благо, что учителя нас вот именно, да, свобода была, но они нас в какой-то момент здорово ограничивали.
2: А рядом с нами властелин.
1: Лопаты.
0: Ну, не лопатой, но другими предметами.
2: Так, пишет нам Кристина: «Доброе утро, мои любимки. Очень рада вас видеть и слышать. Очень по вам соскучилась». Самая такая заезженная фраза: «Голову дома не забыл».
0: Это да. Таукихан наконец-то нам написал, наш постоянный слушатель, наш, так сказать, проводник. Бонжур. Проводник во французский. Бонжур, смотрю, вытянулись за лето вширь. Я только не пойму, это к нам или это фраза, которая у него в голове звучит?
1: Я думаю, это и туда, и туда.
0: Толян написал: ты умный, но очень ленивый. Теперь мама до сих пор мне это говорит, хотя мне уже 28.
1: А мне всегда говорили невнимательный.
0: И мне тоже. И ленивый, и невнимательный.
1: И все, знаешь, но ты невнимательный.
0: Невнимательный, да.
1: Будь внимательный. Говорю, как я могу быть внимательным?
0: Так до сих пор ведь это невнимательность. Так, что-то еще, Дарья, там есть, да.
2: Да, Питайте. Пишет нам Таня: завтра, чтобы с родителями в школу пришли. Этот страх не передать словами. До сих пор мурашки от этой фразы, хотя мне 30.
0: Были мурашки, да, когда могли родители в школу вызвать. Я помню.
1: У кого вызывали? Вас вызывали?
0: Конечно.
1: У меня мать просто всегда в школе была.
0: Ну, вам проще.
1: Я им не сказал, что это проще, Виталий.
2: Это вообще не проще.
1: Человек знал оценки раньше меня.
0: Нет, ей было проще, не надо было ходить никуда.
1: Ты идешь по коридору, а у матери уже глаза вот эти вот кровяные. Я такой: что случилось? Я еще даже не знаю.
0: Периодически доставалось мне прилично.
2: У меня у мамы тоже в школе работает, поэтому вот все, что происходило, все сразу же.
0: Это момент, когда у тебя замирает сердце, ты дверь открываешь. Классно, ну, из класса, из стоит мама. Все, это все, вот так вот сразу, тучи вот так.
1: А еще страх детства, это когда это, мама тебя в школе это видит, и ты к ней хочешь подойти, обратиться. Такой: ма, она такая: называй меня Наталья Владимировна. Никакой мамы в школе.
0: Ирина ушла, она сейчас объяснила бы кое-что.
1: А как бы я маму ее
0: называл? О твоем поведении. Ладно, друзья, 8922-878-2929. Пишите, какая фраза из школьной жизни вам у вас до сих пор звучит в голове. В концовке часа подведем итоги. Как всегда, сюрприз в виде кофе вас ожидает.
1: И в виде гномиков, сущность.
0: Это вот туда тогда, на лужайку сходите, заберите.
1: У нас на лужайке гномик стоит, да. Виталькин кореш.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: И вновь о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 13, днем до 20, в Кондакеме-Медногорске плюс 11, днем до 21, в Оренбурге плюс 16, днем до 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Кому, что называется, бензина? Звоните прямо сейчас. Как всегда, рулетка уже готова. Будем с вами, узнаем, точнее, с вами, сколько литров выпадет вам сегодня. На чьей стороне фортуна, как говорится. Пожалуйста, Дмитрий, определяйте, кто у нас будет сегодня участником. Определяет Дмитрий.
2: Я хотел это сделать. В какой момент я чихнул?
1: Он играет как на фортепиано, да. Людскими судьбами, представляешь?
3: Да. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да.
2: Ну-ка. И снова нет.
4: Алло.
1: Алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Дмитрий.
1: Дмитрий, сколько мы будем крутить барабан?
4: Я забыл, сколько у вас максимальное?
2: Дмитрий, а вы недавно играли у меня, по-моему, если не ошибаюсь, блиц-заправку-то в прошлом месяце, нет?
4: Ну, это было начало месяца.
2: Начало месяца? Первое число? Ну, я сомневаюсь. Вот, поэтому не уверен. Надо бы посмотреть списки. Потому что вот только был недавно, я прям помню. Вот, сейчас я прям проверю.
3: Но Дмитрий у нас сегодня как я секретарь.
2: Да, сейчас.
4: Это вроде новое шоу.
2: Шоу очень старое. 13 августа Дмитрий Федоркин 4 литра забрал. Так что, Дим, уступаем.
1: Да.
2: Видите, какой я зануда.
1: Внимательный. Говоришь, невнимательный.
2: Да. Так, здрасте, как вас зовут?
5: Доброе утро.
2: Доброе утро, как вас зовут?
5: Ленчик.
2: Вот.
1: Ленчик, очень приятно вас слышать, Ленчик.
2: Это хорошо.
5: И вас.
1: А сколько мы, Ленчик, будем крутить барабан?
3: Да смотри, он опять телефон полез в списки проверять.
1: Да нет, Ленчик.
5: А давайте четверочку.
1: Четверочку, хорошо.
2: Виталий тоже такой
3: выбирал. Пока встанет, вальяжно
2: жену выбирал так.
1: Четверочка, это всегда хорошо.
2: Да, давайте четверочку.
3: Улыбнулся.
2: Ну-ка, желаем удачи, Ленчик. Так.
3: Провал.
2: Это хорошо, для начала.
3: Ну да, у нас еще впереди три.
2: Так, 1 литр, смотрите, на повышение идем. 3 литра. Посмотрите, ну сейчас должно же крупное что-то быть, нет? И 14 литра!
3: Хорошо.
1: Это по сравнению с началом лета, так скажем, да, ну вот с того момента, когда мы завершились, ну то есть ушли в отпуск, вот все-таки, смотрите, 14 литров тогда и сейчас, это вообще разные вещи на самом деле.
2: Тебя молчит там, разомбал.
1: Да, приятно. Про Ленчика тоже забудем, да?
5: Спасибо большое.
1: Вам спасибо за звонок.
5: Спасибо.
1: Да. 14 литров бензина от заправки «Новый поток» вам достаются. И приветы можете передать.
5: Всем привет, кто меня узнал. Ну, и с 1 сентября всех.
1: Ну, наверное, мы могли бы сказать и вас тоже, но...
2: Не знаю, вам куда.
5: Нет, сегодня в школу я не пошла.
1: Хорошо.
2: Это тогда... здорово.
3: Прогучится.
1: Реакции разные, видите, как видите. Да. Ладно, Леночка, спасибо за звонок.
2: Трубочку не кладите, да, сейчас. Ну и что там у нас?
1: Вспомнил.
2: Да, Тима Белорусских, мысли его услышим. Потом неправильные новости тоже не пропускай, будет интересно, весело. Ну и перерывчик музыкальный.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: А можно я скажу, что в студии обозревальщик неправильных вестей?
3: Глашатай.
4: Ничего себе, как вы элегантно. Ну, можно, конечно, почему нет. А, да, друзья, 29 минут 10 на 11 часах. Очередной выпуск неправильных вестей. Давайте так их будем называть, да.
3: Помните, была передача «Известия»?
4: «Известия», она, наверное, сейчас есть.
3: Может
4: быть. Ну, программа «Вести» точно есть. Угу. А, так, в Калининграде мужчина поджег машину, которую хотел, но не смог купить.
5: Это всегда.
2: И у меня не будет, и у вас.
4: Не доставайся же ты
2: никому,
4: как говорится, да. А грузчики взяли в заложники мебель москвича и требовали за нее выкуп.
3: Мебель.
4: Да, представляете, появилась...
2: У меня твой диван.
4: В последнее время появилась вот такая нехорошая криминальная тенденция. Объявляются некие грузчики, которые, так скажем, отслеживают благосостояние клиентов, зная, допустим, зная, что тот очень богат, а ждут, в общем-то, когда он соберется, ну, там, переезжать куда-то, забирают мебель дорогущую и не отдают. Говорит, плати бабки и получишь мебель.
3: Ты не заплатишь баб, я отрежу ламбрикен. По одному ламбрикену в час буду присылать.
4: А ламбрикен у нас, между прочим, французский.
3: Да, да.
2: Я сейчас вспомнила, что мне как-то раз довелось посидеть за столом, который стоил 140 тысяч рублей.
4: Угу. Ну, короче говоря, примерно...
3: Под столом.
2: Смех. За столом.
3: А завтра?
2: И мы сидели, это был обеденный стол в кухне у человека, и мне говорят, а этот стол 140 тысяч стоит, поэтому руки от стола. Я говорю, хорошо.
4: Да, да, знакомо. Ну, в общем, смех смехом, но действительно вот такие ситуации в последнее время столицы участились, так что...
2: Кошмар.
4: Да, не знаю, как...
2: Хорошо, что у меня мебель дешевая.
3: Хорошо, что да. Хорошо, что мы бедные.
4: Что ее... У меня ее нет, да, фактически. Во Франции женщина, которая вышла замуж за Эйфелеву башню, разводится, потому что влюбилась в забор.
2: Да, да, я видела эту новость.
4: Это так вам. Просто факт. Есть такие люди. Ну и последняя новость. Во Владивостоке мужчина пробил себе череп арматурой, вытащил ее и пошел домой. Да.
3: А зачем он пробил?
4: Был на даче, занимался строительными работами, это случайность.
2: А-а-а.
4: И он самостоятельно вытащил из раны металлический стержень и отправился домой. За медицинской помощью он обратился лишь на следующий день, когда головная боль стала невыносимой.
3: Ну, конечно, он вытащил. Да, да что ж за оказия такая.
2: Это, знаете, напоминает детство, когда ты на гвоздь наступишь, и тебе страшно сказать родителям, потому что ты кроссовок продырявил.
3: Не кроссовок, я же один раз рот продырявил, я вам рассказывал, да? Да, у меня воткнулась палка в рот насквозь.
4: Кошмар.
3: И мне мама такая, а что там у тебя? Я такая, ничего, заживет. Она такая, нет, зашивать давай. Я говорю, нет. Я залепил скотчем чем-то. Пошел.

праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей»

0: туристический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
4: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров, 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров, 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: было раньше. Раньше.
1: Итак. Нет, мы не танцуем сейчас, мы играем.
2: Хотя зря.
3: Потанцевать нельзя.
2: Никакого праздника. Шарики забрали.
3: В кабинете закрыли. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас дозванивайтесь до нас по номеру телефона 21137, код города 3537. И вам предстоит сыграть с нами в игру, что появилось раньше. В течение 45 секунд я буду вам приводить две пары каких-то изобретений или исторических событий. И ваша задача сказать, что же было раньше. Отвечаете на 4 из 5 и забираете подарок. Кстати, на кону у нас сегодня 4 билета в Центральный парк имени Поленичка.
2: Опа,
3: на аттракционы.
2: Да, есть звонок. Так, ну-ка.
1: Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здрасте.
1: Как вас зовут?
4: Юлия.
1: Юлечка, очень приятно. Юлечка, вы все слышали?
4: Слышала, да. Что появилось раньше, надо сказать.
1: Хорошо, тогда приступайте. Сейчас как раз у вас 1 сентября, такой экзамен по истории практически.
4: Ой-ой-ой.
2: Да-да.
3: Да не переживайте, я сама боюсь.
2: Если что, сейчас это дневник на стол.
3: Да. У меня такой трепет в душе, если честно.
2: Трепет у вас? Давайте трепет выключайте. 45 секунд сейчас мы запускаем и желаем удачи.
3: Что появилось раньше, консервная банка или шоколадная плитка?
4: Банка.
3: Верно. Нет, неверно.
2: Эмоциональный качель.
3: Что изобретено раньше? Пишущая машинка, лампочка накаливания.
4: Лампочка.
3: Неверно. Что появилось раньше? Холодильник или пылесос?
4: Холодильник.
3: Неверно. Что было изобретено раньше? Карандаш или шариковая ручка?
4: Карандаш.
3: Верно. Что появилось раньше? Воздушный шар или парашют?
4: Парашют.
3: Неверно.
2: Блестяще.
1: То есть, понимаете, вы не пятерку получили, а ждите. Один правильный ответ.
3: Но зато каков был карандаш.
2: Да.
1: Нет, я признаюсь честно, я тоже далеко не на все.
2: Сложно,
1: ответ на вопрос. Ну вот насчет парашюта я, наверное, только угадал. И карандаша, пожалуй, остальные тоже.
2: Да, тяжеловато.
1: Но тем интереснее. Тем интереснее, да. Выиграть не получилось, что-то передавать будете?
4: Ну, передаю всем привет, кто меня узнал. Всем родителям желаю терпения на будущий год.
1: Всех
4: поздравляю с праздником.
1: А вам стыдно, что вы вот не сдали экзамен по истории?
4: Нет.
1: Ну и молодец.
2: Ничего.
4: Молодец. Это было давно, когда я училась, поэтому...
1: Все нормально.
2: Нам хорошо. Тоже не стыд. Мы тоже ничего не знали.
1: Ну, если честно, да.
2: Да. Поэтому, Юль, спасибо большое. Вам хорошего дня. Да, звоните
4: спасибо,
2: еще. Да. Всего хорошего.
1: Пока.
2: До свидания. Ой, вот так бывает. Ну, Дарья, давайте на правах рекламы.
3: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. Несмотря на то, что лето закончилось, на аттракционы самое время покататься. Погулять всей семьей и зарядиться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить. А гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник с 14.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
1: Спасибо, Дарья. Читаете вы хорошо?
2: Да, он за лето подтянул.
3: Я вас прошу.
2: Сейчас будем сдавать технику чтения.
1: Да.
0: Что было раньше?

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до плюс 22, в Ясном плюс 16, днем до 20, в Ковандыке Медногорске плюс 15, днем до 22, в Оренбурге плюс 18, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Петушка Шоу.
1: Завершаем сегодняшнюю тему. Какая фраза из школьной жизни застряла у вас в голове, друзья? Еще можно успеть написать парочку сообщений. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: И включиться за борьбу.
1: За борьбу, да. Ну, кстати, это же всегда вот, да, классно, когда на финишной прямой кто-то включается так активно, да, и может забрать главный приз. Так, дочитаем, что нам еще написали. Таня пишет: завтра, чтобы с родителями в школу пришли, этот страх не передать словами. До сих пор мурашки от этой фразы. Хоть мне уже 30. Завтра, чтобы... Так, ну, понятно.
2: Значит, да. Лена пишет: доброе утро, подушки. Я помню, мама всегда ругала мне и говорила: все прыгнут с крыши, и ты тоже.
1: Вот, кстати, тоже, да.
2: Да, и откопали. Тулкихан. Эпичная фраза была: доставим двойные листки, будет контрольная. Тоже отмечали. Пьер Вудман пишет нам.
1: Кто?
2: Пьер Вудман, да.
3: Я только одного такого знаю.
1: Он интересуется Дарьей, что ли?
3: Я боюсь, я уже не подхожу.
2: Доброе утро, подушечки. В нашей школе не рекомендовали писать букву «Ё». Нужно было ручками писать, чтобы кончик ручки смотрел на плечо. Я был недолго левшой, это быстро исправили. Ничего себе. Вот это хорошее.
3: У меня это сообщение тоже написано, правда, в нашем телеграм-канале. И там человек представляется как Волтер.
2: Волтер?
3: Это которого я в том Вальтер, году читала,
1: который
3: как Вальтер.
1: Был Вальтер, да.
3: А на самом деле человека зовут Владимир.
1: Его на самом деле зовут Пьер Вудман.
2: Пьер Вудман, все.
3: Так, пишет нам Лилия: доброе утро. Самая страшная фраза была у меня посередине урока, когда ничего не предвещало беды, и... А теперь достаем двойные листочки.
2: Все любимая... боятся.
1: Но это чемпион сегодня.
2: Да.
3: И любимая фраза была, прости, господи, от классного руководителя: так, народ, Екатерина Владимировна заболела, истории не будет. Ну и еще какого-нибудь предмета.
2: Угу.
3: Матвей пишет: а я придерживаюсь фразы Ленина: учиться, учиться и еще раз учиться, ведь чем ты умнее, тем лучше. Да и сейчас столько технологий, что нужно быть готовым учиться еще.
2: Да.
1: Согласен.
3: Так, Игорь пишет: завтра с родителями...
1: Всегда получается, правда.
3: Завтра с родителями в школу.
1: Ну, это второе место сегодня.
3: Вот, и вот тут добавляют: ага, и родительское собрание очень пугало.
1: Да, это вот тоже был. Ждешь, когда кто придет с родительского собрания. И что
2: ты, это первое, что ты говоришь маме: а я пропылесосил.
3: Я все помыл, я все убрал.
1: Это было. Ну что ж, друзья, мне кажется, все-таки гражданин Вудман вот,
2: да.
1: Очень оригинальное сообщение написал.
2: Нестандартное.
1: Нестандартное абсолютно. Еще раз зачитай, потому что я, кстати, тоже не совсем понял, что имеется в виду.
2: В нашей школе не рекомендовали, давай, во-первых, писать букву «Ё».
1: Так.
2: Нужно было также ручками писать, чтобы кончик ручки смотрел на плечо. Понимаешь?
1: Вот так.
2: Да. И был недолго левшой, это тоже исправили. Видите, тут...
1: Слушай, ну это же неудобно.
3: Слушайте, ну как... это же не фраза, а мы с вами говорим про фразу.
2: Ну как, про фразу. Там что у нас были?
1: Ну, понимаешь, нам будет вообще в
2: такая
1: целом...
2: Такая фраза из школьного времени, ну да, в целом...
1: В целом нам будет сложно выбирать, потому что фразы-то одни и те же.
2: Можно просто под фразу это все, да. Ну там, не пишите букву «Ё».
1: Да, вот это достаточно...
2: Ручек на... кончик ручки на плечо.
1: Ну, на плечо, вот так, наверное.
2: Чего ты, левша, это... надо правшую быть.
1: Да. У нас, кстати, был мальчик левша, но он тоже переучили, он потом на правую руку уже встал. А сейчас не переучивают. Ладно, тогда гражданину Вудману отдаем кофе от кофелайка за самое оригинальное сообщение.
2: Это да.
1: Даша не согласна, но, к сожалению,
2: нам плевать.
1: Выборная система.
3: Да, я знаю, что вам плевать.
1: Не выборная, как голосовая система. Как по-парламентской.
2: Сигаретная? Парламентская система.
1: Ты не закапывайся еще больше.
3: Курение вредит вашему здоровью.
1: Ну, когда голосуют парламентские?
2: Когда голосуют? Не знаю, Виталий.
1: Это вот... Как это можно назвать? Ладно. Историю...
2: Демократ сидит тут, да.
1: Наговорил, это знаешь, это вполне в моем духе, то есть когда ты сдаешь историю в школе, то есть...
2: Вы либераст.
1: Главное, нет, главное в кучу все наговорить, вот все вот абсолютно, да, все умные фразы, которые помнишь, глядишь, что-то и выстрелит.
2: Да, да.
3: Вот поэтому, Виталий, вы с нами сидите, в следующий раз не удивляйтесь.
1: Да я уже давно перестал удивляться. Ладно, читайте.
3: На правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимые вкусы и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21. Проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
2: Виталий, вам тут учитель общества знания после вашего этого, после вашей демократии, тут голосовое прислал, да.
1: Моя учительница истории так бы и сказала.
2: Да? Ну вот. Да. Там не история, там общество.
1: Ну какая-то.
3: Нет, подожди,
1: у нас медитируешь. А у нас история. Не, у нас общества, кстати, не было. У нас
3: там
1: было
3: уже в дверь открылась, тревожный чемоданчик принесли.
1: Ну что ж.
2: Пора нажимать. Ладно, всем хорошего дня, получается.
1: Да, всем пока, друзья.
3: Ну давайте еще раз скажем всех с 1 сентября, всех с началом осени, все будет хорошо. И самое главное, мы остаемся с вами, поэтому с 7 до 10 подключайтесь.
1: Конечно.
3: Мы будем рядом.
1: Все, спасибо большое.
2: До завтра.
3: Пока.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области до 2030 года планируется отремонтировать 96 объектов здравоохранения и закупить более 60 единиц высокотехнологичного оборудования. Основные направления развития медицинской отрасли озвучены в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что в области продолжится комплексная модернизация системы здравоохранения. Приоритетом остается обеспечение доступности медицинской помощи для жителей всех территорий. В Оренбурге сотрудники полиции расследуют инцидент, произошедший у магазина на улице Брестской. По предварительным данным, 37-летний местный житель, отъезжая от торговой точки на автомобиле, наехал на ногу 26-летнего пешехода, проходившего мимо. Пострадавший подошел к машине, открыл дверь и, высказывая претензии водителю, кинул в него бутылку с водой. В ответ автомобилист вышел из салона, взял палку и нанес ею несколько ударов по голове пешехода. От полученных травм пострадавший был госпитализирован. В отношении 37-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия ЦППК. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: самый роковой, который все боялись проснуться и очутиться вот 1 сентября, а вот он наступил. Ну, у кого-то праздник, кто-то уже, знаете, со слезами на глазах идет. Неважно, друзья, помните, что в этом есть своя какая-то изюминка, в этом привычном более ритме жизни. Ну и теперь нам остается только дождаться окончания года и спокойной душой дальше отдыхать. Но надо потрудиться на протяжении скольки там? 9 месяцев получается. Так что, ну, дерзайте. Удачи всем, Леди Гага. Ее услышим, диджей Смэш. Ну, а он ее прокатит. Ну, и поговорим еще о событиях.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 1 сентября, вторник, что у нас интересно? День знаний, это понятно и очевидно. День рождения осени тоже в целом объяснять не нужно в первый день этого времени года. А что еще припрятал календарь? Так вот, Всемирный день написания писем сегодня. День программиста 1С, я думаю, у вас огромное количество по ту сторону. День любителей сериалов, тут можно отметить тоже огромное количество людей, и я в том числе. День японских дельфинов есть. День у нас дактилоскопии. Ну, это вот пальчик снимает ваши. Международный день приматов. Еще у нас из-за границ к нам пришли день благодарности рыжему коту, например, и день посадки деревьев. Ну, штука важная. Зиверт газ добавит, тату заглянет. Также группа Серебро, молоко, и к гороскопу вернемся.

1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Эмили Стайл для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Эмили Стайл 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и давайте посмотрим на гороскоп. Что интересного он подарит нам 1 сентября. Итак, начинаем традиционно с овнов.
2: Овен.
1: Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам.
2: Телец.
1: Вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших потом трудов это будет стоить.
2: Близнецы.
1: Вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать, не надо.
2: Рак.
1: Вы можете узнать из разговора с окружающими очень-очень многое. Из того, причем, что вам следовало бы знать раньше.
2: Лев.
1: Вам будет удаваться сегодня все. Ваша логика бесспорна, выбор момента совершенен.
2: Дева.
1: Вам стоит придумать новый способ развлекаться.
2: Весы.
1: Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломлено.
2: Скорпион.
1: Хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры.
2: Стрелец.
1: И сегодня можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо.
2: Козерог.
1: Вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих.
2: Рыбы.
1: Успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Слушаем впереди Косту Лакосту, Оль Серябкину, Демиловато, Бандерас и хит на все времена. Какой? Узнаешь скоро.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60-58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: становился саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 250807.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Ну и Инуза Давуда и его трек «Down, Down, Down». В 2009 году, когда данный хит был выпущен, Инуза был признан самым успешным иностранным исполнителем в России.

0: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилей 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.

0: Бали 11 часов.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Утром 1 сентября в Орске поступило сообщение о возможном минировании кадастрового центра. Как стало известно, Орск.ру на электронную почту учреждения пришло письмо с информацией о том, что здание на проспекте Ленина якобы заминировано. На место вызвали экстренные службы. Информация о возможной угрозе проверялась. На данный момент официальных данных об обнаружении подозрительных предметов нет. Сообщение о минировании оказалось ложным. С сентября в Оренбургской области началось обновление системы «Электронный дневник» на платформе «Моя школа». До 15 сентября возможны технические сбои и задержки в отображении оценок и домашних заданий. Классные руководители будут дублировать ключевую информацию в привычном формате, поэтому родителям не стоит переживать. В России с 1 сентября вступили в силу новые правила медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь после въезда на территорию страны они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это мигрантам давалось 90 дней, напоминает «Коммерсант». Кроме того, трудовые мигранты, находящиеся в России более 30 дней, должны проходить медицинское освидетельствование каждый год. Оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: башке пойдет. Ну и поздравляю всех тех, кто эту фразу больше не услышит 1 сентября. Ну а остальным пожелаем хорошей учебы. Ну и еще один год отмотать. Да, ну а мы спроводим все это каждодневно зычными хитами здесь на Смотри Радио, как иначе. Давайте начнем. Шуз, Оскара услышим, Егор Крид, Артик Асти, Пакита. Ну и, конечно, всех поздравляем с первым днем осени. Есть в этом тоже какая-то прелесть.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Работаем в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас «I Like It» — песня «Narcotic Trust», песня английского дуэта электронного. Да, вышла она в 2004 году. Бас-гитара в эфире.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламы службы 25 08 07.

0: Интересное немного ваше послание. Это Дмитрий из Калининграда. Пишет: поздравляю с наступлением прекрасной осенней поры. Пусть это время года принесет спокойствие, размеренность в вашу жизнь. Ну и пусть прозрачный осенний воздух освежит мысли и подарит ясность. Радуйтесь невероятным краскам природы, заряжайтесь ее силой и любовью чудесных осенних дней. Вот же это поэтическое такое, знаете, из поэзии прям осенью само льется. Ну, это ж хорошо. Продолжайте это либо на Мубагу, либо на портал smotri.radio все это, так скажем, переносить, и будем зачитывать и делиться уже осенним вайбом. Женя Трофимов у нас, самолеты, Tokyo Hotel, а также Инуса с треком Love is Love в эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Эгегей!

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Ну, получается, Настя, центр у нас в эфире. Кейс Бэк у нее тут.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: У меня, знаешь, складывается такое ощущение, у нас здесь телевизоры иногда перестают работать. Это, наверное, из-за неполадок с интернетом, потому что школьники сейчас массово переходят на сайты, готовые домашние задания уже, наверное, скорее всего, делают там всякие...
0: Или на запросы, как пропустить школу, чтобы мамка не запалила.
1: Да, как поднять температуру на градусник.
0: Да. Не надо этим заниматься.
1: Учитесь, друзья, учитесь.
0: Да, то быть на радио работать, как Настя.
1: И Димка, ну, да. Что ты тут меня одну приплетаешь.
0: Хотя я учился, у меня медаль. И учиться тоже. Да. Ладно, будем так.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Бузулукский районный суд Оренбургской области рассмотрел дело, обвиняемое в совершении трех эпизодов мошенничества, в том числе в крупном размере. Менеджер пункта выдачи заказов на сайте маркетплейса заказала золотые цепочки почти на 1 000 000 рублей, не выбрала оплату при получении. Затем она приняла товары и похитила их, оформив возврат и оставив украшения себе. Женщина в ходе процесса признала вину, она раскаялась и возместила причиненный ущерб в полном объеме. Суд оштрафовал виновную на 250 тысяч рублей. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. А также цены значительно выросли на сахар и пшеницу. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. Среди металлов сильнее всего подорожали серебро, вырос в цене и битум. На российских АЗС с 1 сентября разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хита. Открывай год этот замечательный день, 12.05 на наших студийных. Со мной, а именно с Настей Центр. Ну и, конечно же, встречаем замечательное время года. Осень, золотую осень, да, друзья? Именно так ее хочется называть, да и нужно называть. Ведь, ну, по крайней мере, у меня это время года вызывает какие-то необычные, трепетные, теплые чувства. Ну и все-таки, как будто бы это время года я люблю больше, чем лето. Ну и, кстати, вы тоже можете рассказать о том, что вы любите больше, все-таки лето или осень? И если да, то как справляетесь в это холодное время года? И что же делаете?

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
7: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, большой тебе привет.
2: Привет, Настя, привет всем, дорогие друзья. Сегодня поговорим об испано-аргентинском триллере «Иллюзия убийства» 2026 года. Так скажем, сетевая премьера этого фильма состоялась не так давно, на прошлой неделе. Рассказывается там вот о чем. После переезда в новый дом молодой человек по имени Марио становится свидетелем похищения своего старшего брата Давида. А спустя несколько дней, однако, Давид возвращается совершенно неожиданно, заявляет о том, что он ничего не помнит, что с ним произошло, там якобы воздействовали на него какими-то препаратами, или это просто психологическая защита. В общем, непонятно, что это было на самом деле, почему его похитили и за что. Но Марио начинает замечать, что брат ведет себя странно. И, пытаясь разобраться в случившемся, понимает, что это не его брат.
1: Как-то подменили его? Что там сделали?
2: Слушай, тут на самом деле сложно. Конечно, завязка этой истории, сам завязка сюжета, она выглядит достаточно, на первый взгляд, очень просто. То есть, да, приехал брат, но это не брат, это кто-то якобы чужой, не, еще непонятно, не доказано на самом деле. А там еще и обнаруживается связь с каким-то нераскрытым убийством, которое произошло очень много лет назад. И Марио понимает, что вообще все очень непросто вокруг, надо как-то более внимательно вглядываться в лица, особенно в родные, потому что они что-то скрывают явно. Ну, родные, я имею в виду брата, маму, отца, то есть, ну, практически всю свою семью. А это фильм-головоломка, у которой даже не двойное, а где-то тройное дно, может быть, где-то еще и четвертое дно там где-то смогло образоваться. Это такой лабиринт, в котором каждый поворот за угол становится все интереснее и интереснее, и заранее предугадать вообще ничего невозможно. То есть где-то примерно в середине фильма вы вообще сбиваетесь с толку и задаете себе вопрос, что-то происходит.
1: Что за вакханалия такая?
2: Что такое, да? Что происходит? Это действительно так. И, конечно, чем сложнее сюжетные твисты в этой картине и, так скажем, когда растет количество этих твистов, очень важно посмотреть фильм до конца, потому что лично для меня сразу проявляется интерес. Как вы выпутаетесь из всего этого, чего вы тут нагородили? Ну, как мне кажется, вот создатели этой картины, авторы фильма, они, в общем-то, довольно достойно это все завершили. Конечно, ну, без каких-то таких шероховатостей это не обошлось. Ну, главная шероховатость это, пожалуй, вот действительно обилие сюжетных твистов. Вот когда действительно у картины очень много каких-то углов, поворотов, и каждый раз вы туда заглядываете, а там все как будто по новой начинается. Это может быть слегка, ну, не то чтобы утомить, но в какой-то степени просто вы придете к выводу, что, ну, слушайте, так вообще не бывает. То есть, ну, вот такого происходящего. А оказалось, что это еще и испанский ремейк корейского триллера. И вообще корейцы большие мастера на такие штуки, на самом деле. Но и в целом испанцы тоже от них не отстают. Тут можно вспомнить, например, фильм «Платформа», «Невидимый гость», «Тело», то есть вот где очень много таких вот сюжетных поворотов. Самый лучший из вышеназванных — это «Невидимый гость», конечно. Там на самом деле тоже все очень непросто и все очень интересно. Вот. И в какой-то момент, когда кажется, что вот сюжетных твистов на самом деле слишком много для такого рядового триллера, но, понимаешь, в мире, который стремится все больше и больше к прямолинейности, особенно это касается мира кинематографа, на самом деле вот такой вот триллер запутанный, он выглядит уже большим подарком. Ну, это, на мой взгляд, просто. Поэтому, если хотите несколько раз за фильм удивиться, то «Иллюзия убийства» вам, я думаю, подойдет. Ну, для любителей вот такого головоломного кино. Оно, в общем, достаточно интересное. И такое достаточно трагическое. Там вообще все грустные в этом фильме.
1: Да? Ну, да. А тебе придется грустить, если ты будешь, конечно, смотреть этот фильм?
2: Я уже посмотрел.
1: Ну, я вообще имею в виду... Нет, я имею в виду, если тебе придется, как человеку, не тебе конкретно.
2: Я грустил, да.
1: Так, ну все. Значит, друзья, если вы хотите этой
2: осенью... Потому что там все выруливается, знаешь, в абсолютно беспроигрышную ситуацию о муках морального выбора. Вот. Это действительно беспроигрышный вариант в любой картине. То есть, если вы хотите зацепить зрителя, то вот муки морального выбора.
1: Какая-то осенняя картина получается по-настоящему. Ну, в целом, время, да. Грусти немножко такой вот.
2: Нет, я не говорю, что она самая грустная. Какого-то. Там просто в ней все грустные.
1: Ну вот.
2: Так уж получилось. Такая вот ситуация сложилась. 18+, конечно.
1: Угу. Смотрим, друзья, наслаждаемся.
2: И не грустим.
1: И не грустим, да, ни в коем случае. Ну, естественно, слушаем музыку от Радио Хит. Если вдруг грустинка на вас напала, то вот музыка точно развеет все сомнения, все печали. Так что оставайтесь с нами и получайте удовольствие.
2: Да.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио Хит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну, знаете, этот трек ассоциируется с чем-то летним, с покатушками, значит, с друзьями, может быть, с прогулками ночными и все в этом роде. Но, увы и ах, время это завершается. Да, друзья, сентябрь наступил, самая настоящая осень у нас за окном, холодает очень быстро, незаметно и непривычно для нас. Но все-таки, при этом всем еще и учебный год начался.

0: Значит, что большинство молодых, активных и веселых, те, кто гуляли допоздна и ночью, теперь будут рано ложиться спать и рано вставать. Ну, слушайте, режим это тоже хорошо, это классно, поэтому расстраиваться точно не стоит. Тем более, что 1 сентября это праздник, друзья, а не время для грусти и печали. Так что всех я причастных поздравляю. Ну и, естественно, двигаемся вперед с музыкой, с ярким настроением, с эмоциями. Ну и с вашими приветами, которые буду очень сильно ждать и зачитаю в конце следующего часа.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: бидона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру. We'll be right back.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Московские трамваи постепенно выходят на маршруты в Орске. Уже сегодня их можно встретить на городских улицах. 1 сентября начались пробные поездки для пассажиров. Полноценный запуск обновленного подвижного состава запланирован на 5 сентября, но первые рейсы начались досрочно. Специалисты проверяют работу техники, отрабатывают графики, оценивают состояние путей. Вагоны проходят финальную подготовку перед выходом на регулярные маршруты. В Оренбурге сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. Потерпевший сообщил в полицию, что у него отобрали сумку с 20 тысячами рублей и мобильным телефоном. По данным полиции, возле одного из торгово-развлекательных центров мужчины поссорились. В ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшего, выхватил сумку и скрылся. Задержанный ранее был судим, и в том числе за аналогичное преступление. Мужчина рассказал, что деньги потратил, сумку выбросил, а телефон потерял. Возбуждено уголовное дело. Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в году. Об этом заявил замруководителя Росстата Окладников. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше около 20 дней в году. Так больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, меньше всего Еврейской автономной области и Магаданской области. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему с тобой на связи. Ну что, мы продолжаем дарить море музыки, море позитивного настроения. Не забываем о рубриках, которые отмечаются также у нас в эфире Радио Хит. И вот, например, в середине этого часа рубрика «Автоэксперт», где мы вновь поговорим об автомобильной жизни, расскажем, что нового и интересного ждет автомобилистов. Ну и, конечно, будем очень сильно ждать ваших рассказов, ваших приветов, ваших сообщений, которые будут зачитываться в конце этого часа. Поэтому предлагаю тебе написать скорее телеграм и Макс 8-922-878-2929. Очень и очень ждем. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душек «Юмен» 640 мл или мужской шампунь «Юмен» чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на smotri.radio.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, рубрика «Автоэксперт» Илья Дорогов, Костя Макаров. И здесь у нас еще один персонаж, Муравей Шустрик, я его назвала.
2: Да?
1: Он здесь бегает, да, уже который раз, я его...
2: Это твой новый соведущий.
1: Да, и
2: у
1: он
2: вас
1: здесь
2: шоу на двоих.
1: Прям по клавиатуре, по мониторам. В общем, я решила, что он сегодня с нами, если вы не против.
2: Да, а да мы что? Мы что можем сделать? Он сам решает, он с нами или не с нами. Не с нами жить. Всем привет.
3: Да, друзья, всем день добрый. Так, ну что, всех... С началом нового учебного года, с 1 сентября, и, как обычно...
2: Ты прям со школы пришел, да?
3: Да.
2: Вон учебники.
3: Да, да, все верно.
1: Он нравится.
3: Как обычно, у нас с началом нового учебного года вступают какие-то нововведения и для водителей. Так вот, причем эти новые правила будут касаться не только обычных автовладельцев, но и профессиональных водителей они тоже затронут. Но, в принципе, изучив все эти моменты, я посчитал, что мы не будем их озвучить, потому что, как правило, для нас это ничего не значит.
1: Мы не профессиональные водители.
3: Да, мы не профессиональные водители. Так вот, давайте начнем, значит, с техосмотра. Значит, главное новшество в процедуре техосмотра будет заключаться в том, что теперь его нельзя будет пройти без предварительной оплаты госпошлины в размере 500 рублей. Причем деньги нужно будет внести до начала процедуры, а не после.
2: Опа.
3: Да, причем, смотрите, раньше этот вопрос не был до конца урегулирован, и платить приходилось в основном операторам. Теперь же порядок стал четким и понятным, как сообщается, по крайней мере.
2: Угу.
3: Так, идем далее. С 1 сентября снимается запрет на шипы, который действовал летом, потому что по техническому регламенту он распространяется только на июнь, июль и август. То есть это значит, что с наступлением сентября водители могут спокойно переобуваться в зимнюю резину.
2: Погнали!
3: Позволяют погодные условия. Ну, на самом деле, все мы прекрасно знаем, да, как наша страна сильно вытянута и сколько часовых поясов.
2: Ну да.
3: Соответственно, у кого-то зима уже, в принципе, началась условно.
2: Там даже не часовых поясов, а сколько широт.
3: Ну и широт, да, конечно. Так, далее, значит, идем. Отдельное изменение ждет водителей такси. То есть с сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в этой сфере, смогут оформить полис ОСГОП, то есть это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.
2: Ох, какое сокращение-то.
3: ОСГОП, да. На любой срок от одного дня до года. То есть раньше эта страховка не была такой гибкой, соответственно, там можно было ее оформить, начиная от года. Теперь, пожалуйста, в любой период выбирайте, как вам удобно, и оформляйте. Ну, в принципе, как мне кажется, это очень удобно. Так, ну, что касается основных изменений, то мы закончили. Вот, а еще одна новость, которая меня очень порадовала.
2: Давай.
3: Это дело в том, что теперь водители смогут предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через мессенджер Макс. Причем наравне с бумажными документами.
2: То есть теперь не обязательно с собой возить документы? Или обязательно?
3: Наравне с бумажными документами.
2: Ну, то есть если наравне, то значит они имеют одинаковую силу.
3: Вот. То есть, как я понимаю, да, то есть теперь это можно делать. И соответствующее постановление, соответственно, подписал глава правительства. В мессенджере документы будут представлены в виде двухмерного штрих-кода. В приложении действует, я думаю, многие уже знают, сервис цифровой ID, позволяющий хранить электронные версии основных документов в формате QR-кода, то есть включая паспорт, ИНН, СНИЛС и все подобное. Ну и Минцифра уточнила, что воспользоваться этой функцией можно будет в течение ближайших месяцев.
2: Отлично.
3: Вот, причем, как мне, если не изменяет память, в январе этого года уже поднимался вопрос, что ну давайте сделаем, и как бы вот... Больше полгода, получается, прошло с того момента, как...
2: А вот год с услуги авто, где у нас и так там все это есть,
3: я не знаю, почему на самом деле. Мне кажется, было бы, наверное, правильным вообще туда все это впихнуть, и оттуда все показывать.
2: Логично.
1: Вы, конечно, извините.
3: Да.
1: Госуслуги и Макс вы вообще сравнили. Вы можете как бы, ну, немножечко в чувство прийти? Ну, вообще... Госуслуги вы сравнили.
3: Ну, мне бы хотелось, конечно, бы уже попробовать эту историю, когда официально можно будет показывать.
2: Но
3: это все.
2: Я же так понимаю, с 1 сентября.
3: Нет.
2: Нет,
3: это в ближайшие месяцы уже можно будет воспользоваться, а эти ближайшие месяцы могут растянуться, как мне кажется.
1: До следующего года.
3: До следующего года.
2: Ближайшие 12 месяцев.
3: Ну, в принципе, да.
2: Отлично. Ладно, Кость, спасибо большое тебе за такую подборку классных новостей. Мы же, друзья, с вами дальше двигаемся по этому дню, соблюдаем правила дорожного движения. Сегодня у нас много учеников ходит по городу, ездить немножечко стрессово.
1: Люди сранцы.
2: Вот именно такие. И чтобы ранец не был у вас на лобовом, будьте аккуратны. Ну и, конечно же, все это сопровождайте классной музыкой, которую будет звучать в эфире
1: Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Кафе «Новый Урарту» на Новотроицком шоссе 12 в Орске. Для вас сочный шашлык из свинины, баранины и курицы. Фирменные салаты, супы и

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: что, друзья, делимся настроением, эмоциями и музыкой в эфире «Радио Хит» на студийных 13.39, а значит, что пришло время для того, чтобы написать приятные сообщения, рассказать о том, как проходит ваш день, ну и ваш праздник, разумеется. Да, как вы отвели своих детишек в школу, тоже можно поделиться и рассказать. В общем, родители, можете свой стресс, как это говорится, я уверена, что он у вас сегодня присутствует, волнение, переживания, в общем, написать нам и поделиться своими чувствами. Мы вас обязательно поддержим, музыки сопровождающие подарим. Ну и, в общем, настроение точно ваше поднимем до вечера, в этом я уверена. Так что подключаемся, делаем громче и не пропускаем ничего всего самого интересного.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Эгегегегей!

0: Смотри радио, творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков в Оренбургской области антициклон продолжит дрейфовать на восток, не избавляя интенсивности. Северный ветер сменится на южный и будет способствовать притоку теплого воздуха. Температура довольно быстро повысится до летних значений, достигнет отметки в 30 градусов. В первые дни сентября сохранится вероятность заморозков в восточных и северных районах, а в северо-западных районах возможны кратковременные дожди. За прошедшую неделю от действий телефонных мошенников пострадали 39 жителей Оренбургской области. Общая сумма ущерба, нанесенного гражданам, превысила 10 миллионов рублей. Среди наиболее крупных хищений история жительницы Оренбурга, которая перевела аферистам свыше 4,5 миллионов на так называемый безопасный счет. Еще почти 1,5 миллиона рублей потерял другой оренбуржец, установив вредоносный файл после перехода по подозрительной ссылке. Более 1 миллиона рублей лишился мужчина, пытаясь купить автомобиль через интернет и переведя деньги мошенникам. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, и в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение календарного года. На въезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. 14.05 прозвенело на наших студийных. Мы этому рады, ведь день идет плавно, приятно, с позитивом. Ну, по крайней мере, очень хотелось бы верить, что он у вас так проходит. Хотя 1 сентября, суматоха, вакханалия и много стресса, конечно, испытывают не только те, кто начали этот учебный год, но и родители этих самых учеников. Так что мы будем вас поддерживать весь сегодняшний день, весь учебный год, да и вообще все время. Свободное свое и свободное ваше. В общем, подключайтесь, делайте громче. Будем проводить время ярко. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 330.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: знаете, вот здесь такая уникальная, конечно, история приключилась. И, в общем, в одном месте, да и вообще, давайте начнем с предыстории. Многие люди считают, что сырные шарики – любимая закуска. Наверняка они очень бы огорчились, увидев странное ДТП, произошедшее в Калифорнии в США. Это вот, знаете, как в той песенке, где фильм про бурундуков, и взрослые и маленькие, а все без исключения взрослые и маленькие, все любят шарики, сырные шарики. Вот так же здесь. В общем, по невыясненной причине грузовик, который вез эти шарики, растерял свой груз. На трассу выпало 120 контейнеров с этими популярными продуктами. Точное количество шариков неизвестно, да и вообще, кто бы их считал, да? Но беспорядок, образовавшийся на дороге, оценивался как значительный. Автомобилистам пришлось не только любоваться на этот, в общем-то, странный сырный апокалипсис, осторожно объезжая многочисленные упаковки с закуской, но и постоять в пробке, пока сотрудники дорожной службы не привели все в порядок и не дали людям на машинах возможность безопасно продолжить движение. Конечно, выглядит это все больно. Больно, да, потому что все люди, ну, практически все любят эти сырные шарики, и, конечно, увидеть такую боль было бы грустно. Грустно, расстроиться можно было бы, тем более, что эту всю историю с дороги не собрать и не съесть, да, хотя, ну, тут уже речь только о вашей брезгливости. В общем, друзья, вот такая вот история. Берегите свои машины, берегите свои запасы какие-то сырных шариков, а то мало ли что может приключиться. Ну и, конечно, слушайте музыку всегда и везде от Радио Хит. Она интересна, она весела, она подарит вам массу приятного настроения. Ну и, конечно же, под нее можно справлять любые праздники и события. Тем более, что сегодня замечательный праздник. 1 сентября у нас на календаре, День знаний, так что мы его отмечаем дружно, вместе, нашей командой, нашей компанией, нашей семьей, да, не побоюсь этого слова. Поэтому подключаемся, делаем громче и наслаждаемся моментом уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

my love, you make me wanna. Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивые.

0: все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы.

0: карма!
1: Ну что, друзья, мы создаем себе только хорошую карму, только все самое благоприятное притягиваем к себе, поэтому все мы знаем, что это бумеранг, да, все нам возвращается, вот что мы сделаем, то нам и вернется. Поэтому, друзья, будем добрее, будем помогать ближним, ну и, конечно, когда нам вдруг понадобится какая-либо помощь, она обязательно нам вернется бумерангом, а это очень иногда нужно в какие-то тяжелые моменты жизни. Поэтому мы создаем добро, творим добро, да, и двигаемся только вперед на встречу лучшему. Так что, друзья, улыбайтесь, веселитесь. Ну и, конечно же, не забывайте о своих братьях, меньших братьях, ближних, друзьях, знакомых и тем, кому сейчас необходима ваша поддержка. Так что очень ждем сообщений, слова вот этой помощи, поддержки и всего самого доброго и наилучшего. А мы же пока будем дарить музыку и, кстати, информацию о погоде, которая прозвучит с минуты на минуту.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20 градусов, вечером ожидается плюс 19. В городе Оренбурге плюс 23, вечером плюс 21. В Кувандыке и Медногорске сейчас плюс 19, вечером чуть теплее, плюс 20 градусов. В Ясном в данную минуту плюс 19, вечером до плюс 14. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области до 2030 года планируется отремонтировать 96 объектов здравоохранения, закупить более 60 единиц высокотехнологичного оборудования. Основные направления развития медицинской отрасли озвучены в ходе обсуждения стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что в области продолжится комплексная модернизация систем здравоохранения. Приоритетом остается обеспечение доступности медицинской помощи для жителей всех территорий. В Оренбурге сотрудники полиции расследуют инцидент, произошедший у магазина на улице Брестской. По предварительным данным, 37-летний местный житель, отъезжая от торговой точки на автомобиле, наехал на ногу 26-летнего пешехода, проходившего мимо. Пострадавший подошел к машине, открыл дверь и, высказывая претензию водителю, швырнул в него бутылку с водой. В ответ автомобилист вышел из салона, взял палку и нанес ею несколько ударов по голове пешехода. От полученного

0: Травм пострадавший был госпитализирован. В отношении 37-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия ЦППК. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен для всех, всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему на связи. На студийных 15.06, и мы веселимся, отдыхаем, празднуем. Ну и, конечно, еще больше мероприятий и событий я расскажу тебе в нашей рубрике «Хит Холидей», которая прозвучит буквально через пару минут. Так что предлагаю остаться и сделать громче.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, вот эта замечательная рубрика, в которой мы рассказываем о событиях и праздниках. 1 сентября, сегодня вторник, сегодня День знаний, 42 года этому празднику. Мы всех, конечно же, причастных поздравляем с этим классным событием. День рождения осени, да, вот, знаете, как-то мы привыкли к тому, что 1 сентября у нас День знаний затмевает абсолютно все эмоции, все разговоры по поводу первого осеннего дня и месяца. Да, друзья, осень у нас наступает. В общем-то, если это не ваше любимое года, не ваше любимое время года, мы вас поддержим, будем дарить позитив и согревать по максимуму. Ну, а если это ваше любимое время года, и вы, как и я, ждали эту золотую осень, эту классную погоду, то я вас еще больше поздравляю. Всемирный день написания писем. Ну, мы от этого, конечно, уже отвыкли, от написания, да, пером, каким-то ручкой хотя бы на бумаге. Но вот письмо в виде электронного, да, сообщения, быть может, сегодня неуместно, особенно если вы вдруг давненько не писали своему близкому человеку. Он очень ждет от вас этого сообщения, поэтому предлагаю все-таки пару минут на это дело выделить. А также сегодня день любителей сериалов. 3 года этому празднику. Но, слушайте, сериалы, это, конечно, хорошо, но иногда не стоит забывать, что есть еще работа, дела и все в этом роде. Ну, а если вы погружены в работу и, наоборот, не можете никак выбраться с этой рутины, то вам предлагаем, наоборот, обратить внимание на это событие и, быть может, сегодняшний вечер скрасить каким-нибудь любимым сериалом. Также сегодня день японских дельфинов отмечается. Из интересного, что здесь это Всемирный день мира, друзья. Это в других странах такой праздник, но все-таки мы хотим, чтобы у нас тоже был мир над головой, да, и всем этого желаем. День случайной доброты. Тоже мы привыкли к тому, что бумерангом нам все возвращается, поэтому, друзья, добро творим, совершаем, и вам это все вернется. А добро — это вообще, знаете, хорошо. Когда вам его делают, это же приятно, поэтому давайте-ка не закрывать на это глаза. День благодарности рыжему коту. Вот хорошо, да, обычно все внимание уделено черным котам, но, опять же, не совсем хорошее внимание, да, все их почему-то боятся. Но вот про рыжих котов я, если честно, еще не слышала, ну, именно праздник, праздника такого и события. Так что, если сегодня у вас есть котик рядышком, который рыжий, вот можете его порадовать какой-нибудь желейкой вкусной, да, из магазина. День посадки деревьев, а также сегодня день знаний, письменности и литературы в других странах. День повара, день журналиста также в других странах отмечается. День кексов с вишней, день акации, день тестирования игрушек, день никакого, нет никакого смысла. Смысл есть всегда, друзья, главное правильно его в нужном месте искать. А также сегодня, что здесь интересного, естественно, это именины. Они у Андрея, Тимофея, Николая, Агапи и Фёклы. Уже много говорю, много праздников вам здесь перечислила. Теперь уж пора бы прерваться на музыку, послушать ее, самые лучшие треки, ну и напомнить о том, что данная информация была предоставлена сайтом Kalent.ru. Клава.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мюзик-чарта был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни день здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак». 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-00. Для зрителей старше 16 лет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 мл или мужской шампунь «Кьюмен» «Чистота и свежесть» 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
2: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Желаю каждому, кто слышит это сообщение, чтобы в вашей жизни тоже появился тот человек, с которым время замедляется, с которым хочется подольше побыть, насладиться музыкой, моментом, жизнью. В общем, да, это было бы очень здорово и очень хорошо. Но если вы еще не нашли такого человека, желаем его обрести как можно скорее. Кстати, здесь, в эфире «Радио Хит», мы не только передаем привет родным и уже знакомым людям, а знакомимся здесь, да. Рассказываем о своей жизни, и очень рада была бы я, чтобы здесь вы соединялись сердца. Но почему нет? «Радио Хит» все-таки это вещь такая дружеская, атмосферная, ну и даже где-то любовная в какой-то истории. Так что очень сильно ждем, ну и, конечно, музыку продолжаем дарить, хорошие треки, новые треки тоже будут здесь присутствовать. Ваня Дмитриенко, всеми любимый, кстати, тоже отметится в этом часе. Так что предлагаю остаться и оценить все наши новинки.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественные минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно одеть одежду для спорта покупай.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, мы с вами переходим к вашим приветам, поздравлениям, сообщениям и просто к тому, как вы делитесь своими эмоциями и настроением уже сейчас. Здесь нам рассказывают о том, как провели это лето, что делали, чем занимались и как грустят о том, что оно нас покинуло. Ну, слушайте, осень тоже хорошее время года, я вам могу сказать. Будем им так же наслаждаться, как и летом. Ну, если вы его не очень сильно любите, это время года, то уж можно чуть-чуть поменьше наслаждаться, чем летом, но все-таки кайф от этого получать. Поэтому мы сделаем все возможное, музыку хорошую подарим, настроение поднимем. Ну и ваши приветы тоже в эфире озвучим, которые вы напишите нам уже в следующем часе. Это Telegram и Макс 8922-878-2929. Очень жду, так что бери свой гаджет, пиши, звони, делись эмоциями. Впереди у нас еще музыка и немного информации о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Кафе «Новый Урал».

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 20, вечером ожидается плюс 19 градусов, в городе Оренбурге плюс 24, вечером плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, вечером температура поднимется до плюс 20 градусов, в Ясном плюс 19, вечером плюс 14. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске врачи спасли зрение молодого мужчины, получившего травму глаза в ДТП. В роговицу попал осколок стекла. Заведующая офтальмологическим отделением Людмила Звежова успешно извлекла инородное тело, не повредив структуры глаза. Сейчас пациент под наблюдением проходит противовоспалительную терапию. Зрение сохранилось полностью. Врачи советуют обращаться за помощью сразу после травм, даже если поначалу нет серьезных симптомов. В Оренбургской области выявились фейковые документы якобы от УФСБ. В сети появилось письмо от 31 августа 2026 года о создании оперативного штаба. Его адресовали руководителям организации. К письму прилагались поддельные выписки из приказа и директива. Документ будто бы подписан Павлом Лебедевым. УФСБ опровергло информацию, напомнило, что официальные документы не рассылают через мессенджеры, почту или по телефону. Жители организации просят не доверять сообщениям из неофициальных источников и следить за информацией только через подтвержденные каналы ведомства. Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. По их мнению, в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года. Дилеры будут освобождать склады от остатков перед новыми завозами. Такие же ситуации бывают в конце каждого квартала, когда менеджеры не наверстывают планы продаж. При этом эксперты отмечают, что массовых скидок ждать не стоит. Для покупки будут выгодными машины российской сборки, выполняющие условия по локализации. В этом списке есть «Лада», «Эволют», «Войя», «Хавал», «Тенне», «Тамода», «Солерс», «Житур», «Москвич». Гибридные автомобили и чистые электрокары могут стать при прочих равных факторах немного доступнее, еще больше приблизившись к массовому сегменту. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Всех приветствую в новом часе. Настя Центр по-прежнему с тобой сегодня здесь, на связи. Продолжай дарить музыку, приятное настроение. Продлеваем лето вместе. Ну, либо же те, кто любит осень, встречаем ее с распростертыми объятиями. В общем, делаем все возможное, чтобы ваше настроение было прекрасным. Ну и музыки для этого подходящей тоже много подарим. Поэтому советую тебе сделать громче и оставаться с нами на любимой волне.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
5: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
8: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
9: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
10: Категория 16+.
8: Партнер — батутный парк «Небо».
11: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Я, знаете, когда вижу такие новости, такие события, сразу душа у меня радуется. Вот здесь грузовик одной из компаний направлялся на фестиваль и вез туда арбузы и дыни. Это в Луизиане, в США произошло. Но из-за влажного дорожного покрытия водитель потерял управление и врезался в другое транспортное средство. Конечно, я не об этом говорю, что меня это радует. Нет, это, конечно, очень плохо. Но вот, к счастью, люди в ДТП не пострадали, чего нельзя было сказать об арбузах. Десятки килограммов плодов были испорчены, и специалист по реабилитации диких животных случайно оказалась неподалеку от места аварии. Она попросила отдать арбузы ее приюту. И слушайте, там живут еноты, скунсы, бобры, опоссумы, козы и лошади. И все 42 обитателя чрезвычайно обрадовались вкусному пожертвованию. Что же до компании, то они не только с удовольствием угостили всех животных, но и пообещали впредь жертвовать приюту все плоды, которые не будут подлежать продаже. Удивительно, но как одно ДТП сумело осчастливить десятки зверушек. И знаете, здесь вот присутствуют фотографии, как эти зверушки с такой радостью едят эти самые арбузы, и счастье, конечно, в их глазах прям так и струится, пестрится, и все в этом роде. Так что очень это приятно, очень здорово, что им перепала такая вкуснятина. Но что, конечно, не сказать о вот этом грузовичке. Пострадал он, конечно, сильно, здесь вот на фото видно, но главное, что люди живы, здоровы, и никто не пострадал. Это хорошо, а вот все эти железки, все эти металлы, на него потом можно будет заработать, да, главное оставаться здоровым всегда, везде и при любых обстоятельствах. Поэтому мы вам желаем того же, крепкого здоровья, всего самого наилучшего, прекрасного, ну и, естественно, поднимаем свое настроение с помощью музыки, звучащей в эфире «Радио Хит».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой «Фит-сервис». Ленинского комсомола 43.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
0: Каждую субботу в 6 вечера.

0: сегодня все сообщения на тему «Достаем двойные листочки», «К доске пойдет» и все в этом роде. В общем, да, друзья, началось это замечательное время. Ну, для многих оно сейчас грустное, а именно для школьников. Но мы им вот спешим не сообщить, чтобы они не расстраивались. И, конечно, хотели бы их предупредить, что не нужно спешить жить, не нужно спешить взрослеть. Ведь там, в школе, знаете, еще все прекрасно, еще все хорошо, еще никаких проблем и забот нет, и контрольно это вообще не страшно. Так что мы советуем вам не переживать, наслаждаться музыкой. Если вдруг вы сегодня устали очень сильно после первого такого сложного и ответственного дня, расслабьтесь. Но не торопитесь, выдохните и послушайте хорошую музыку. Можете поделиться, кстати, своими настроениями, своими эмоциями здесь, в эфире «Радио Хит», и мы их зачитаем обязательно уже в следующем часе. Поэтому подключайтесь к нам, делайте громче, будем ждать всех и каждого.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 4 сентября сброс воды с Ириклинского водохранилища уменьшит с 60 до 15 кубометров в секунду. Решение принято на федеральном уровне, одобрено рабочей группой. Это связано с прогнозом небольших осадков в сентябре и сухой осени. Снижение сброса поможет поддерживать уровень водохранилища и рек до 1 ноября с возможностью корректировки. В Оренбургской области с нового учебного года в 10 школах стартует пилотный проект трехуровневая система оценки поведения учеников 2-8 классов. Апробация пройдет в Оренбурге, Орске, Гаек, Вандыкском округе и еще 6 регионах. Поведение будут оценивать комплексно, учитывая дисциплину, общение, отношение к имуществу, активность и вовлеченность в школьную жизнь. Итоговую оценку выставляет классный руководитель с учетом мнений других педагогов и специалистов. Родители смогут обсудить результаты с классным руководителем. Цель системы не наказывать, а вовремя выявлять проблемы, предотвращать конфликты и оказывать ребенку нужную поддержку. Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тримасов. При этом делать какие-то выводы сейчас, по его словам, преждевременно. Тримасов также отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию будут подлежать оценке лишь в следующем году. Накануне вице-премьер Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер, чтобы не допускать дефицита топлива. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

что новый час, 17.06, прозвенело на наших студийных, друзья. И мы с вами продолжаем делиться настроением и эмоциями, музыкой в том числе, и нашими любимыми, замечательными рубриками и подарками. Это самое главное. Рубрика «Хит Холидей» у нас с минуты на минуту прозвучит в эфире «Радио Хит». В ней расскажу тебе о том, какие праздники и события сегодня можно отметить в кругу родных и близких. Ну и, конечно, в середине этого часа разыграем вкусный подарок, вкусный бокс, друзья. Поэтому обязательно слушайте эфир внимательно. Вот даже в рифму получилось заговорить. Ну, а мы ждем рубрик.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну а теперь самое время рассказать о том, какие события отмечаются сегодня, друзья. 1 сентября, этот замечательный вторник, и сегодня День знаний. Так что всех причастных мы с этим праздником поздравляем. День рождения осени сегодня, но, знаете, вот я безумно люблю это время года, поэтому для меня это действительно настоящий праздник. А как вы относитесь к осени, можете написать нам, мы зачитаем обязательно в конце этого часа ваше сообщение. Всемирный день написания писем, но, конечно, мы уже отвыкли от писем, которые нужно писать, да, ручкой от всего сердца, от души. Теперь мы печатаем эти письма, ну а вообще пользуемся мессенджерами, да, уже даже не на почту отправляем друг другу послания, поэтому сегодня есть повод написать письмо ближнему. Передайте привет, знаете, своему родному человеку, напишите ему весточку, уверены, что ему будет безумно приятно. День любителей сериалов отмечается 3 года этому празднику. Кстати говоря, если вы сегодня очень утомились, устали, предлагаю, кстати, этот праздник спраздновать со своими близкими, включить любимый сериал. Ну или, быть может, не совсем любимый, но главное скоротать этот вечер с семьей и, в общем-то, поделиться эмоциями. Также сегодня день японских дельфинов отмечается, сегодня из праздников, также Всемирный день мира. Очень хороший праздник, я могу отметить, да, всем желаем также мира во всем мире. Пусть это когда-нибудь уже исполнится. Также сегодня день случайной доброты. Я уже говорила о том, что все нам возвращается бумерангом. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас вокруг было только добро, только позитив и только все самое лучшее, приятное, начните с себя. Дарите позитив окружающим, близким, родным, и вам это, несомненно, вернется вдвойном, а то и в тройном размере, в этом мы уверены. День благодарности рыжему коту. Ну, слушайте, всегда мы привыкли говорить о черных котах и кошках, о песне о них, да, вот здесь часто звучат. А сегодня говорим о рыжем котике. Кстати, если у вас такое имеется, присылайте обязательно их фотографии и поздравляйте с этим праздником. Также сегодня день посадки деревьев, сегодня день предотвращения катастроф, день знаний, письменности и литературы в других странах, день повара отмечается тоже в другой стране, день журналиста, день акции, день кексов с вишней, а также сегодня день студенческой молодежи и знаний в других странах, день тестирования игрушек, день нет никакого смысла, но мы смысл в жизни видим всегда, поэтому если что, если вы потеряли этот смысл, обращайтесь к нам, мы его точно вам найдем. Ну и, конечно, сегодня день, друзья, именин. Они у Андрея, Тимофея, Николая, Агапии и Феклы. Причастных мы поздравляем. Продолжаем слушать музыку, дарить друг другу позитив, хорошее настроение. И не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа «Кьюмен» 640 миллилитров или мужской шампунь «Кьюмен Чистота и свежесть» 410 миллилитров всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик с функцией водителя погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Итак, друзья, вкусные знания в эфире Радио Хит. Здесь ты можешь дозвониться до нас, 21-137, код города 3537, ответить на вопрос, который касается нашей области, а возможно даже и нашего города. И, в общем-то, если вы ответите верно, забрать свой презент, а именно вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Есть у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана.
1: Светлана, очень приятно. Светлана, как ваше настроение, как проходит 1 сентября?
2: Ой, настроение отличное, погода замечательная, радует солнцем, так что все хорошо.
1: Замечательно. Смотрите, здесь мы для вас подготовили вопрос, который касается нашей области или, быть может, даже нашего города. Ваша задача – этот вопрос внимательно послушать и из трех вариантов ответов выбрать верный. Ну и, собственно, если вы это делаете, подарок достается вам. Светлана, вы готовы?
2: Да, готова.
1: Тогда, внимание, вопрос. Кем был Юрий Александрович Черноусов? Первый вариант ответа – купец второй гильдии Орска. Второй вариант ответа – поэт времен Гражданской войны. Или третий вариант ответа – глава города Орска с 2000 по 2005 год.
2: Третий вариант ответа, он был главой города.
1: Третий вариант ответа. Вы молодец, Светлана, аплодисменты вам, даже без раздумий ответили. Вы большая молодец. Знали, да, я так понимаю, эту информацию?
2: Ну, да, да, сталкивались уже.
1: Так, ну хорошо, видите,
2: давно сегодня... Давно живем в городе.
1: Видите, вам как повезло сегодня. И вопрос для вас был легкий. Ну давайте, Светлана, делитесь настроением, эмоциями, передавайте привет, эфирное время ваше.
2: Спасибо вам большое за ваши розыгрыши. Любим дозваниваться, часто выигрываем. Всем арчанам хорошей погоды, отличного настроения, прекрасного завершения дня в уютной домашней обстановке с родными и близкими, друзьями. Ну и хорошей осени.
1: Спасибо вам большое. Благодарю. Светлана, трубочку не кладите. Мы сейчас с вами за эфиром пообщаемся, расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, ну а вам напоминаю, что в эфире Радио Хит всегда есть что выиграть. Да, что-то интересное, что-то полезное и даже что-то вкусное. Вот как и в данном случае. Вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк, сегодня забирает Светлана, а мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще больше музыки, новинок, интересного, хорошего, приятного настроения и клевая атмосфера, естественно, в эфире Радио Хит.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина». Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки. Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
4: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsdefistheatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
1: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира 21, Угрин 115 565 801 83 39.
9: Телефон рекламной службы 20.

0: наш, друзья, всегда жизнь будет прекрасная. Да, наши всегда друзья, да, что я сказала? Наша жизнь, друзья, всегда будет прекрасна. Вот, я просто чувствую вашу усталость за сегодня, да, тяжелый день. 1 сентября, первый учебный день сегодня. Ну и, конечно, все точно устали. Поэтому мы вас призываем к тому, что нужно отдохнуть как следует, чтобы завтра уж со спокойной душой пойти в новый учебный день. Ну и, конечно, расслабиться. Расслабиться под музыку, расслабиться под какие-то либо праздники, встречи, разговоры с друзьями. Все это мы приветствуем и даже рекомендуем делать. Так что, друзья, давайте-ка, вечер настанет совсем скоро, буквально через 13 минут, так что уже нужно продолжать строить планы, придумывать, куда отправитесь и как их проведете. Ну и не забывайте на фоне включать музыку от Радио Хит, ее достаточно. Филатов и КРС у нас уже далее.
1: Снимай настроение. Смотри Радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске в данную минуту +21, вечером +19 градусов. В Оренбурге +23, вечером также +21. В Ковандыке и Медногорске +20, вечером столбик термометра сохранится. В городе Ясном сейчас +19, вечером до +14. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Ой, первый день учебного года, день знаний сегодня.
1: Прекрасный
2: Поле,
1: день, потому
2: акцент,
1: что...
2: буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь учат в школе,
1: я
2: учат
1: всегда говорю,
2: в школе,
1: это праздник для тех, кому не надо в школу.
0: Да, классно, да? Вообще супер.
3: Я тоже дождусь когда-нибудь, что мне никого не надо будет провожать 1 сентября в школу.
0: Знаете, мне сегодня попалось на сайте orsk.ru, выложили замечательный видеоролик, где, значит, мальчик стоит на линейке. Мне кажется, он прославится вообще на весь город Орск, и не только. И он стоит и так сильно плачет, так прям расстраивается. А мне вроде его и жалко, и вроде весело, и как будто бы я не понимаю своих эмоций.
1: Тебе весело, потому что ты рядом с ним не стоишь.
0: Ну да, да.
3: Нет, тебе весело, что тебе не надо в школу.
0: Да, и никого вести пока не надо. Да, это хорошо, конечно.
1: Но осень — это прекрасное время года.
0: Обожаю,
1: любимая. Яркие краски, вообще просто впереди.
3: Тем более у какого-то красавчика скоро день рождения. Не будем показывать пальцем.
1: У красотки ближе.
3: Ну да, не будем показывать пальцем.
1: Так что, ой, день хороший.
0: Хороший.
1: Вечер будет еще лучше, обещаю.
0: Да. Ну что ты так? Ты что? Я что, недостаточно делала сегодня? Ладно, шучу, друзья. Всем хорошего вечера. Всех еще раз с праздником. И вам, ребята, хорошо доработать.
1: До скорого.
0: И классного настроения.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Орска объявила электронный аукцион на поставку 350 тонн соли высшего сорта для обработки дорог и тротуаров гололед. Соль должна содержать не менее 98% хлористого натрия, не слеживаться, не иметь крупных кусков и быть расфасованной в мягкие контейнеры весом около тонны. Смесь будут готовить в пропорции 10% соли и 90% песка. Максимальная цена контракта 2 миллиона 929 500 рублей. Торги должны завершиться в сентябре. В Оренбургской области с сентября обновляют систему «Электронный дневник» на платформе «Моя школа». До 15 сентября возможны сбои. Оценки и домашние задания могут отображаться задержкой. Классные руководители будут дублировать важную информацию в привычном формате. Мобильное приложение можно скачать на портале госуслуг. Переход на новый учебный год происходит автоматически. Важно, сотрудники школы техподдержки никогда не запрашивают логины, пароли или коды из СМС. Любые такие просьбы – признак мошенничества. В России с 1 сентября начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить ее на учет. Для хозяйств, где 10 птиц или меньше, действует отсрочка до сентября 2029 года. Аналогичные сроки установлены и для кроликов. Многие владельцы хозяйств слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно нести в МФЦ для постановки на учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от граждан, а подобные решения необходимо заранее обсуждать с владельцами личных подсобных хозяйств, депутатами и экспертами. Володин подчеркнул, что новые требования не должны создавать дополнительные сложности для жителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, вместе с нами заполняем эту осень только яркими красками и хорошим настроением. А она будет именно такой. Главное, вместе с нами сохранять тепло вокруг всех и каждого с помощью вашего, собственно, тепла. Пожелания с теплыми эмоциями закидывать к нам на портал смотри.радио. Мы же сделаем эту осень жаркой. И главное, не сбивайте с волны, вместе с нами подпевайте и делайте громче.
2: Смотри, смотри, радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Кафе «Новый ура».

0: в будни до 2 ночи, в выходные до 5 утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, Угрэн ИП 318-565-800-033-846.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
0: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Конечно же, вместе с нами наслаждаемся моментом здесь, в эфире «Смотри радио». Продолжаем отмечать 1 сентября здесь, в эфире. И, конечно же, желаем всем школьникам только радости и ярких впечатлений на учебных местах. Мы же свое место сегодня тоже украшаем яркими эмоциями, музыкой. Так что присоединяйся и ты, делай громче, чтобы запомнить этот вечер надолго.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 20.

Здесь в эфире «Смотри радио», давай присоединяйся, делай громче, и тогда непременно ты этот вечерок запомнишь надолго. Самое главное, рассказывай, как проходит твой первый день осени через портал «Смотри.радио». Дмитрий из Калининграда пишет нам: «Поздравляю с наступлением прекрасного осеннего времени, пусть это время года принесет спокойствие и размеренность в вашу жизнь, пусть прозрачный осенний воздух освежит мысли и подарит ясность, радуйтесь невероятным краскам природы и заряжайте ее силой и любовью. Чудесных осенних дней всем от Дмитрия». Такое насыщенное сообщение прилетело, за что ему большое спасибо. Ваши послания тоже ждем. Скорее пишите и делайте вечер теплым.

0: мама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту самую минуту в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером будет также плюс 20, ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 26 градусов. Также в Ясном в эту минуту плюс 18 градусов, ночью будет плюс 12, завтра днем плюс 25. В Кулундыке и Медногорске плюс 22, ночью будет плюс 7, завтра днем плюс 26 градусов. В Оренбурге же в эту минуту плюс 24, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов

Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник топленое молоко 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов Народный: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: Далее 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 4 сентября сброс воды с Иреклинского водохранилища уменьшит с 60 до 15 кубометров в секунду. Решение принято на федеральном уровне, одобрено рабочей группой. Это связано с прогнозом небольших осадков в сентябре и сухой осени. Снижение сброса поможет поддерживать уровень водохранилища и рек до 1 ноября с возможностью корректировки. В Оренбургской области с нового учебного года в 10 школах стартует пилотный проект трехуровневая система оценки поведения учеников 2-8 классов. Апробация пройдет в Оренбурге, Орске, Гае, Кувандыкском округе и еще 6 регионах. Поведение будут оценивать комплексно, учитывая дисциплину, общение, отношение к имуществу, активность и вовлеченность в школьную жизнь. Итоговую оценку выставляет классный руководитель с учетом мнений других педагогов и специалистов. Родители смогут обсудить результаты с классным руководителем. Цель системы не наказывать, а вовремя выявлять проблемы, предотвращать конфликты и оказывать ребенку нужную поддержку. Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тримасов. При этом делать какие-то выводы сейчас, по его словам, преждевременно. Тримасов также отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию будут подлежать оценке лишь в следующем году. Накануне вице-премьер Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер, чтобы не допускать дефицита топлива. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый теплый привет всем, кто наслаждается осенью. Мы с любовью дарим вам все самое лучшее из мира музыки, чтобы и музыка согревала, и чувства наши тоже. Если вас тоже переполняют чувства, не стесняйтесь ими поделиться с окружающими. Мы всегда рады принять их на портале smotri.radio, который открываем и ныряем в мир музыки. На горизонте градусы, рефлексы, а Nord и 54 Ультра далее.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Пятерка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калид с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело, колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
5: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: танцуем и веселимся в прямом эфире. Баста и группа «Моя Мишель» только что в эфире. «Если я буду танцевать». Давайте любое «если» уберем из-за этого вечера. Хоть и мы простились с летом, жаркие танцы нам помогут любой вечерок сделать приятнее. Ну и, конечно же, без дела тоже не будем сидеть. В завтрашний день заглянем уже совсем скоро. Гороскоп не пропустите. В эфире «Смотри радио».
1: «Смотри

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, давайте, друзья, вместе с вами заглянем в завтрашний день и узнаем, чего интересного нам рассказали о нем звезды.
2: Овен.
1: Вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами, а посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать.
2: Телец.
1: Вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хоть вам так и казалось. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости.
2: Близнецы.
1: Желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись вашей силой, но не переусердствуйте. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом, так что придется поднажать.
2: Рак.
1: Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительные оценки вам будут полезны.
2: Лев.
1: Вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов в эту же минуту.
2: Дева.
1: Этот день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого следует, что вы будете очень удачливы в делах решений, связанных с финансовыми вопросами. Лучше отложить, конечно.
2: Весы.
1: Завтра вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать, в общем, вам не придется.
2: Стрелец.
1: Эгоизм вам противопоказан даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком полностью отдавать себя на растерзание окружающих.
2: Козерог.
1: Семейство и друзья хотели бы провести с вами побольше времени. Не отказывайте во внимании.
2: Водолей.
1: Вы будете слегка разочарованы, неожиданно найдя в себя то, что долго и беспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств.
2: Рыбы.
1: День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми, у них может сложиться неверное о вас представление. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Кафе «Новый

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абраамян», Сивада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49.

0: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

А куда хочет вернуться Кайга и Максим Кноун, я не могу точно сказать. Но все и каждый точно мечтает вернуться в лето. Вот так вот моргнуть и снова июнь. Хотелось бы, я уверен, большинству, чтобы такое было возможным. Но мы точно знаем, что реально возможно. Вспоминать летние теплые деньки здесь вместе с нами в эфире «Смотри радио». Также делиться самыми яркими летними моментами с нами на портале смотри.радио. Туда заглядывайте и рассказывайте, каким было лето. Мы же точно сделаем осень жарче вместе с вами.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Орска объявила электронный аукцион на поставку 350 тонн соли высшего сорта для обработки дорог и тротуаров гололед. Соль должна содержать не менее 98% хлористого натрия, не слеживаться, не иметь крупных кусков и быть расфасованной в мягкие контейнеры весом около тонны. Смесь будут готовить в пропорции 10% соли и 90% песка. Максимальная цена контракта 2 миллиона 929 500 рублей. Торги должны завершиться в сентябре. В Оренбургской области с сентября обновляют систему «Электронный дневник» на платформе «Моя школа». До 15 сентября возможны сбои. Оценки и домашние задания могут отображаться задержкой. Классные руководители будут дублировать важную информацию в привычном формате. Мобильное приложение можно скачать на портале госуслуг. Переход на новый учебный год происходит автоматически. Важно, сотрудники школы техподдержки никогда не запрашивают логины, пароли или коды из СМС. Любые такие просьбы – признак мошенничества. В России с 1 сентября начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить ее на учет. Для хозяйств, где 10 птиц или меньше, действует отсрочка до сентября 2029 года. Аналогичные сроки установлены и для кроликов. Многие владельцы хозяйств слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно нести в МФЦ для постановки на учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от граждан, а подобные решения необходимо заранее обсуждать с владельцами личных подсобных хозяйств, депутатами и экспертами. Володин подчеркнул, что новые требования не должны создавать дополнительные сложности для жителей. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 37 копеек, 100 тенге 18 рублей 59 копеек, юань 12 рублей 86 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час вместе с Девиагом, его слоудаун в эфире. Отличная мысль того, чтобы ветер, который сегодня сменил направление нашей жизни, немножечко притормозил. Да-да-да, ветер теперь осенний за окном, но в эфире, смотри, радио по-прежнему, жаркие летние хиты, которые помогут сделать любой вечер теплее. Так что не сбивайтесь с волны и наслаждайтесь моментом.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца «Эмили Стайл» для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
2: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Конечно, не сдаемся и движемся вперед, чтобы получить все возможное от сегодняшнего вечера. А как иначе, хорошенько поработав, мы вместе с вами также хорошо и отдохнем. И, конечно же, продолжим отмечать первый день осени. Лучшая музыка нам с этим точно поможет. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян»

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
2: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Проще некогда вместе с елкой наслаждаться вечером. И, конечно же, вместе с вами не забываем о том, что приносит нам истинное удовольствие. Ваши пожелания и приветы, которые прилетают к нам на портал смотри.радио. Зачитываем здесь уже и прямо сейчас. Передаю привет всему городу Орску и желаю хорошего вечера, любимой Светланке. Ты самая лучшая, от Игоря сообщение прилетело. Передаю привет и, конечно же, желаю всем школьникам отличного учебного года. От Альфии сообщение прилетело. От нас тоже большой привет. И, конечно же, вместе с вами продолжим вечер делать теплее лучшей музыкой. Смотри, радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Плюс 17 за окном в городе Орске. Ночью ожидается плюс 13. Завтра днем будет плюс 26 градусов. В Ясном сейчас плюс 14. Ночью будет плюс 12. Завтра днем плюс 25. В Кумандыке и Медногорске сейчас плюс 16. Ночью будет плюс 7. Завтра днем плюс 26 градусов. А в Оренбурге плюс 20. А этой ночью будет плюс 16. Завтра днем нам синоптики обещают плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия, 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Не спеша продолжаем двигаться по первому осеннему вечеру и, конечно же, заполняем его такими же яркими красками, которые нам подарит, уверен, наступившая осень. Так что давайте на нее взглянем с другой стороны и будем ждать этих блестящих и ярких впечатлений, которые нам подарят костры рябин. Ну и, конечно же, музыка тоже в эфире не пройдет мимо вас. Ловите Зиверт, будет Хай-Фай и Альберт Брайт далее.
2: Смотри, смотри, радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Кафе «Новый Урал».

0: Работаем в будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставка осуществляет ИП Абрамянцева, АТ Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Take Me There, только что в нашем эфире, где мы вместе с вами продолжаем в этот вечер закидывать все самое яркое и, что самое главное, жаркое из мира музыки, чтобы вы улыбались и, конечно же, радовались наступлению нового сезона, ведь это новые возможности и, конечно же, новый этап в нашей жизни, который мы с удовольствием с вами проживем и поможет нам жить с улыбкой на лице музыка Айова и хит «Улыбайся» особенно.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, самое время взглянуть в завтрашний день. Чего там звезды рассказали, узнаем.
2: Овен.
1: Вы скорее будете заниматься чужими проблемами, чем своими, поэтому стоит либо переделать все в первой половине дня, либо вовсе ничего не планировать на этот день.
2: Телец.
1: Завтра вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер. Хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием, что вы необходимы кому-то.
2: Близнецы.
1: Желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой. Но на простую же просьбу вам, скорее всего, будет отвечать отказом, так что поднажать придется.
2: Рак.
1: Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
2: Лев.
1: Вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов в сию же минуту.
2: Дева.
1: Этот день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансами, лучше отложить.
2: Весы.
1: Вам, возможно, придется от чего-то отказаться. Подумайте, порешайте и уберите лишнее из своей жизни.
2: Скорпион.
1: У вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней. Проведя небольшой эксперимент, вы что-то да найдете. Скучать, в общем, не придется.
2: Стрелец.
1: Эгоизм вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами.
2: Козерог.
1: Семейство и друзья хотели бы провести с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании.
2: Водолей.
1: Вы будете слегка разочарованы, неожиданно найдя в себя то, что долго искали в других. Обращайтесь с найденным бережно.
2: Рыбы.
1: День этот может оказаться довольно трудным. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми, у них может сложиться неверное о вас представление. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Балуем себя этим вечером чем-нибудь сладеньким. Мия Бойко своим экспонатом нам на это намекает. Почему бы и нет, хорошенько поработав сегодня, вечером можно себя и побаловать. Ну и, конечно же, не забывайте баловать своими эмоциями родных и близких. Им их, собственно, передавайте через наш портал smotri.radio. Но ваши пожелания не только зачитываем уже прямо сейчас. Передаю привет городу Орску и желаю всем отличного вечера. От Ильи сообщение прилетел, за что ему спасибо. Еще ждем, давайте присылайте, а мы же добавим еще больше музыки.

0: Сибири. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске плюс 17 градусов. Сегодня ночью будет плюс 15. Завтра днем плюс 26 в Ясном. Плюс 15 сейчас. Ночью будет плюс 13. Завтра днем плюс 25 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 11. Ночью будет плюс 5. Завтра днем плюс 26 градусов. В Оренбурге плюс 20. Ночью будет плюс 11. Завтра днем плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.ors.ru.
4: Реклама. В магазине «Народ». Народный шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Даже не думаем останавливаться, друзья. Продолжаем наше с вами движение. Наполняем этот вечер только яркими эмоциями, которые нас и согреют от грядущей ночью. Так что давайте заполучим в свое распоряжение еще хотя бы парочку, а лучше, конечно же, побольше. С этим нам поможет музыка, так что Ройскоп ловите, будет гость из будущего и Маршмеллоу далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором месте были Hugel, All Male Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave, Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо».
7: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
9: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: подпеваем этому вечеру и, конечно же, вместе с нами планируем уже завтрашний день, чтобы точно все успеть. Накидайте небольшой план действий, а лучше распишите все, что нужно сделать в первой половине дня, чтобы во второй было меньше хлопот и можно было больше уделить времени на то, что действительно нравится. Мы же с вами идем в ногу в новый сезон и, конечно же, делаем ваши дни ярче. Так что пройдите осень со «Смотри радио».
1: В твоем ритме.
2: «Смотри радио».

0: Реклама.
1: Цен всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Чехни тень здесь раз при море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Лица всех и каждого, 24 на 7 здесь в эфире «Смотри радио». Ну и, конечно же, добавляем вам энергии, чтобы вы хорошенько отдохнули перед завтрашним рабочим деньком. К нему потихонечку надвижемся, но и сегодня еще найдем время для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие. А главное, вы не переключайтесь и как можно дольше проводить время с любимыми. А если вдруг они далеко, мы дотянемся до них, и поможет нам наш портал «Смотри.радио», где мы вместе с вами оставляем ваши пожелания. Ну и музыку тоже добавим.

0: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 16 градусов, ночью ожидается плюс 15, завтра днем будет плюс 26 в Ясном, в эту минуту плюс 14 градусов, ночью будет плюс 13, завтра днем плюс 25. В Кувандыке и Медногорске плюс 8, ночью будет плюс 5, завтра днем плюс 26 градусов, а в Оренбурге в эту минуту плюс 18, ночью будет плюс 16, завтра днем плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

baby. Either you're mine or you're.

Делаем вашу очень теплее, и ночку эту точно сделаем жарче. Вместе с вами здесь в эфире, а вы всегда готовы делиться самым главным настроением и ваше настроение поднимать выше некуда. Весь вечер этим с вами занимался я, Макс Мочалов. Скоро вновь услышимся. Всем доброй ночи и до скорого.

0: Далее 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Если вы любите цветы и гордо называете себя флористом, если у вас есть опыт и желание зарабатывать, занимаясь любимым делом, то мы нашли друг друга. Салон цветов «Арт Букет» ищет флориста с опытом работы. Комфортные условия труда и своевременную хорошую заработную плату гарантируем. «Арт Букет», Орск, Воснецова, 21. Звоните 332-445.
0: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил,

простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая.

всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего уже.

0: снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 3 часа. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: На Урале 4 часа. Это радио
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Радио.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.